И холодно, я тоже обожаю послушать какую-нибудь свою любимую музыку, группу или конкретного исполнителя. У меня, так же как и у любого другого современного человека, естественно, есть и свои личные плейлисты на разных музыкальных платформах, которыми пользуюсь я в жизни. Вот включил что-нибудь классное для души, настроение в момент стало на миллион, и жить хорошо, и после этого, знаю точно, все будет хорошо. Приоткрою вам тайну. Следующий исполнитель есть в моем личном плейлисте, и именно эта песня. Всегда делаю ее на всю и подпеваю. Так и сейчас в студии Русского радио поступлю. Воспользуюсь служебным положением. Присоединяйтесь ко мне. Меня зовут Илья Крылов. Его зовут Звонкий. И прямо сейчас у нас будет ностальжи. Поехали!

0: На русском радио Жанна Фриске и хит «А на море белый песок». И не только он на море, на ногах тоже белый песок, когда из воды мы выходим, а потом и на теле смотришь, уже тоже белый песок, после того, как на лежаке повалялись. На то они и стойки с душем на пляже, чтобы обмылись мы хорошенечко, белый песок себе смыли, уже в отель чистенькими пошли. Всем, кто готовится к летнему сезону, большой привет, и пусть ваш отпуск пройдет невероятно.
1: На русском радио Илья Крылов.

Жизнь то ничего не дает, а ты хочешь взять, а нечего взять, то дает тебе все и сразу, и что брать, куда бежать, за что хвататься, глаза разбегаются, но здесь уже действует правило приоритета, что тебе ближе и нужнее всего, то и надо брать, а все остальное уже получается по остаточному принципу. Берите свое от этой жизни, не ошибайтесь, и все будет хорошо. Вы слушаете «Русское», меня зовут Илья Крылов, побежали дальше.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

мы уже, между прочим, так с вами и делаем, да. Встречаем рассвет на русском радио. В Москве 4 часа 5 минут. Доброе утро, друзья! Вы самые настоящие герои, что так рано проснулись, перебороли себя, крепкий сон, и вот уже в строю не спящих. Но сейчас любимая русская вам песнями поможет еще больше взбодриться и почувствовать ароматы этого раннего утра под песню «Ароматом» Сергея Лазарева. Будут с нами Анна Семенович, Иванушки. Ну а в эти минуты подпеваем группе «Градусы». У микрофона я, Крылов Илья. Всем большой привет!

Грустно, я на сайт зайду и песню Ани Семенович в золотом граммофоне найду. Ну а дальше вы прекрасно знаете, что с этим нужно делать. Голосовать в главном хит-параде страны, чтобы звездам граммофоны доставались. Так что прямо сейчас не стесняемся, проходим на сайт rusradio.ru и поддерживаем и эту песню Ани Семенович, которую только что мы с вами послушали. Можете

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: или на русском. Ну, река — это что? Дорога. Пусть все дороги морские, воздушные, сухопутные туда ведут, где нас с вами ждут. Лично без нас, ну, просто никак, нашего настроения. А кому-то и поможем, чем сможем. Нас выручат, наоборот. Как говорится, добро за добро. И только так идем в этот новый день. А сегодня у нас уже 27 мая, среда.
1: На русском радио Илья Крылов. «Что слушает страна?»

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Как говорится, не взлетим, так поплаваем. Ну, а мы на русском радио и поплавали сейчас с вами. И взлетим высоко-высоко, ближе к солнцу. И устроим встречи с любимыми артистами и их прекрасными песнями. Час открыла Анастасия Стоцкая. Низкий поклон. Спасибо большое за выступление. Впереди голоса Дмитрия Колдуна, Ирины Дубцовой. И еще одна Ирина уже рядом с нами. Это Ирина Нельсон из группы «Рефлекс». Устроим свидание и с ней. Ну, а пока летим навстречу чему-то классному, весеннему. Владимир Пресняков приглашает. Я, Крылов Илья, поддерживаю.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Я, Крылов Илья, конечно, мог бы кому-нибудь из вас дать 5000 рублей, но мне кажется, лучше дать удочку, чем рыбку, даже если она золотая. Приятнее же самому заработать, согласитесь. Выйти на смену, принести пользу любимой компании, обществу, с коллегами опять же встретиться хорошими. Так что во всем ищем положительные стороны. И даже в ранних подъемах на работу. Кто рано встает, тому директор премию дает. Мне хочется верить, что вас именно так на вашей работе, в вашей компании. А значит, все будет хорошо.

Реклама на русском. 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.

место пусто не бывает, тем более в сердце, тем более, когда ты знаешь себе цену, умеешь любить, дружить, не делаешь подлости в жизни, и все у тебя по чести, по совести происходит. Ну а обидел кто? Ну тогда держитесь, щеку вторую подставлять никто не будет. Ну а согрели нас, и мы согреем, все исключительно взаимно. И сейчас мы, Русское радио, согреем всех вас, дорогие наши слушатели, песней в исполнении Любови Успенской.

0: или нет?
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушать?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: А любить так хочется, но не получается. Любить вечно. Хотя, вы знаете, уникальные случаи в природе, конечно же, встречаются. Да, когда познакомились люди еще в детском саду, школе, универе. И вот они уже вместе 20, 30, 40, 50 лет любят друг друга и жизни с кем-то другим или другой не представляют вообще. Да, есть и эмоциональные качели у них в отношениях, и ревность, куда же без нее, но они по-прежнему вдвоем, и это прекрасно.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
0: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
6: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
7: Да, а в чем дело?
6: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
8: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 501.

Запретный плод всегда сладок. И когда ты думаешь, ну нет, мне это не по силам. Компетенции не хватает, харизмы, денег в конце концов. А потом посидел, подумал, что-нибудь придумал, попробовал воплотить в жизнь. И вот уже то, что невероятным, невозможным еще вчера казалось, сегодня уже в твоих руках. Всем удачи и не бояться преодолевать любые преграды на вашем пути. У вас все получится. Ну а мы, Русское радио, своей музыкой поможем вам.

0: вот он секрет абсолютного счастья, когда все 50 на 50, без перекосов, дефицита любви, внимания, уважения. Все это с их стороны в вашу сторону, конечно же, будет. Надеюсь, и с вашей стороны к ним ответно. Русские перцы проснулись и приехали на эфир. И это начало среды они проведут с вами. Ну, а я прощаюсь до завтра. В четверг появлюсь у микрофона в 10 утра, теперь уже после перцев. Так что до завтра. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
5: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление значительно ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 11 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Студент Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве договорились о новых правилах семейной ипотеки. В Министерстве строительства заявили, что обновленная программа будет учитывать вопросы демографии. Отметили, что остались разногласия с Минфином и Министерством труда. Какие-либо подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что власти могут привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей. Также говорили, что могут учитывать место проживания и размер населенного пункта. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно возить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Samsung и других. Также из списка исключили, к примеру, электробритвы Браун. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Эксперты предупредили о риске роста цен на газ из-за аномальной жары. Это может усилить давление на мировой энергетический рынок. По данным «Известия», аномально высокие температуры ожидаются в странах Центральной, Южной и Восточной Европы. В отдельных регионах воздух может прогреваться выше 40 градусов. Bloomberg также сообщает о повышении температур в Японии, Южной Корее и Китае. Это увеличит нагрузку на энергосистемы из-за активного использования кондиционеров. Дополнительным фактором риска остается сокращение поставок на мировой рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии. По итогам группового раунда Канада сыграет с США, Норвегия с Латвией, Финляндия с Чехией, а Швейцария со Швецией. Сборная США – действующий чемпион мира. Россия и Беларусь участие в чемпионате мира не принимают. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Практически добрый вечер. Люди, привет! Это главное на главном. Здесь русские перцы на русском радио. Дим Комаронов тут, Полинка Жукова тут. Антон Владимирович тоже, здрасте, пришел.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Привет!
2: Здорово!
0: Здорово!
2: Да, как вот дела?
1: На прошлой неделе Полинка обратилась к тем, кому было холодно. А я вот сейчас хочу обратиться к животным. Почему ты им не сказал привет? Им же обидно сейчас.
0: А, господи, я думал, ты ко мне это. Я хочу обратиться к животным. Антон, значит, кошечки. Собачки. И вот эти вот, конечно, вот эти клещи.
2: Надо, им приятно передавать.
0: Доброго утра вам. Вот, и сейчас скунсы все говорят. Да, среда сегодня, люди.
1: Все скунсы в гости будут к нам.
0: Да, среда. Это среда.
1: Это значит, что мы будем издавать какие-то нечленораздельные звуки.
2: Но это же каждый день происходит.
0: Да, но мы их потом членоразделим. Членоразделим. Ну, короче, да, будут звуки.
1: В игрушке переперцы.
0: Да.
2: А еще у нас есть 10 тысяч рублей. Это в следующем часе. В игре против правил разыграем, ребята.
0: Красота. Гороскопчик будет все 12 знаков зодиака реактивно, быстро, чтобы прямо вам рассказать.
1: Ну и вот прямо сейчас я предлагаю загадать желание, потому что будет звездопад практически в эфире.
2: Да, загадай.
1: Раз, два, три, понесло.
2: Ура!
0: Звездочка упала.

0: из-под салата. Ну, это вот то, что на хлебушек, да. Значит, стало новым трендом в мировых социальных сеточках. Да, в общем-то, речь про ту самую юшку на дне тарелки с огурцами, помидорами и сметаной. Вот теперь это официальный деликатес за рубежом. Пошли уже даже, значит, там на разные вариации салатной жижи. А, например, чтобы получить элитную юшку, инфлюенсеры трут овощи на мелкой терке, смешивают со сметаной и все мажут на хлеб. Значит, уважаемые дамы и господа, у которых это сейчас в тренде, вы можете к нам обратиться примерно в этот период с 9 января. Вывоз юшки, назовем это так, вот из России. Да, слушай, на самом деле, это потом все равно, это же сделать стратегическим оружием, все. Возьмут и каким-то образом запретят вывоз это. Будут проверять на таможне. А что это у вас, простите, в бидонах здесь?
1: Юшечка.
0: Вот это вот, это вот морковочка была вот с майонезиком и с чесночком. Вот здесь что-то осталось.
2: Вручную кладь нельзя же.
3: Да-да-да.
0: Простите, пожалуйста. А что в бутылках? Это из-под оливьешечки. Вот это вот точно там вот на донышке было.
2: Вот мне всегда поражало, знаете, что? Почему жидкое вот это все нельзя вручную кладь брать, но в себе провозить можно?
0: Конечно, можно. Это знаешь, когда ты говоришь, простите, пожалуйста, у вас здесь больше 100 миллиграмм, а где еще 900? Не переживайте. 900 тоже на борту.
4: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Кшуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
7: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
8: Итак, тема занятия — обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно.
8: Помните, обгон — это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Позвони.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Русские перцы. А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
2: Да.
1: Что?
2: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
1: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Русские перцы. На русском радио.

0: себя. Мы это заслужили, правда?
1: Я согласен. Близнецы, сегодня вам особенно легко удастся рассмешнить и расположить к себе людей.
2: А? Что сделать?
1: Рассмешнить. Ты меня рассмешнила сегодня.
2: Какая прелесть.
0: Как смешнишь.
2: Раки, важное решение придет само, если перестанете себя торопить.
0: Поторопись, мат. А Лев, Лева, Левушка, вас можно ждать приятный комплимент или признание.
1: Это всегда приятно.
0: Львы, вы лучше.
1: Да, девы, сегодняшний день отлично подходит для избавления от ненужного.
2: Весы, чужая ошибка неожиданно сыграет вам на руку.
0: И на ногу, и на другом, да. А, скорпионы, не раскрывайте все карты сразу. А, интрига сегодня работает на вас.
1: Пусть хоть одна окажется в рукаве.
0: Особенно если в покер играете.
1: Да, и стрелец, вас ждет удачное стечение обстоятельств в самый неожиданный момент.
2: Козероги, спокойный подход поможет выиграть там, где другие суетятся.
0: Водолей! Сегодня вы способны придумать решение, до которого никто не додумался.
1: Рыбы, вечер принесет приятное ощущение завершенности и гармонии.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь

0: Номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
10: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Азовском радио.
1: Да, у нас классные новости, друзья, пришли. Мне кажется, это какой-то новый уровень в Москве. Вот как организовать в своем ЖК, например, клуб по интересам. Вот смотрите, да, пока в Москве и других крупных городах высаживают всевозможные клумбы, вот в Дмитрове, это Подмосковье, подошли к вопросу благоустройства с несколько другой стороны. Там, прям возле жилого комплекса, местные жители высадили не бесполезные цветочки, а картошку.
2: О,
3: прям вот грядки.
1: Да.
3: Кстати, я читал, что там была просто битва за этот газон.
2: Да, битва за газон.
1: Ну вот кто будет окучивать это все, пропалывать, колорадского жука собирать?
2: Ну как я тебе хочу сказать, окучивать, пропалывать будут те, кто этим занимается. А собирать урожай, конечно же, приедут службы, а говорят, как вам не стыдно? Вы здесь не имеете права этого делать. Спасибо вам огромное за 20 мешков картошки, дай вам бог здоровья, хорошей теплой зимы.
3: Еще и налоги надо заплатить.
2: Да, и налоги, конечно.
1: Что все очень сложно.
3: Потому что все, что выросло на земле государственной, должно быть наложено.
2: И все. Потому что они же, извини меня, это я бы даже сказал, не налоги. Это муниципальный комитет по дани.
3: Ну, что-то вот такое, да.
1: Короче говоря, я считаю, что
3: Чингисхан.
1: В Москве в каждом дворе должна теперь расти картошечка, малинка, может быть, еще какие-нибудь ягодки, морковка, лучочек с чесночочком.
2: Морозов.
1: Чтобы каждый мог спуститься и взять себе на ужин картошечки, например,
2: наша, походу,
1: сварить.
2: К натуральному хозяйству возвращается.
1: Потянула.
3: Ну что, давай, короче говоря, Антон, мы скинемся, ей грунта накидаем на балконе.
1: У меня нет его.
3: Пускай сажает.
2: Зачем? Ей рано еще. Что это такое? Грунта накидаем ей. Вот. А тебе, кстати, доить не пора там корову?
3: У нее коза.
1: Коза моя, коза.
3: У нее коза для дойки.
2: Но глаза у козы, вот явно. Иди дои.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: начинают с утра. Дима, Антон и Полина.
1: Ой, а эти трое как сейчас запоют.
2: Ой, да, да не спеть ли нам песню?
1: Да
2: не
1: можно.
2: Спеть. Можно?
1: Почему не спеть? Сегодня можно петь.
3: А сегодня
2: ты,
3: можно
2: а
3: все.
2: А что ты жадничаешь, я не понимаю? Мы распевались, тут, понимаешь, репетировали танец. Ну.
3: А мне это напомнило, знаете, старый детский рассказик «Заколдованная буква». Хыхки, фыфки, нет, сыски.
2: Сыски?
3: Да.
2: Группа «Сыски».
3: Ну вот так оно и будет у нас в нашей игрушке «Переперцы». Значит, какую-то песню мы споем, где все буквы заменим на одну единственную.
1: Вот такая красотища у нас получится. Хотите поучаствовать, звоните скорее 8495-995-105-7.
2: Ждем!
0: Главное – утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
10: 0+. Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно при этом самому остаться счастливым. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: и перцы на русском радио.
1: Антон, смени пластинку. Мы это уже слышали на прошлой неделе, но в конце-то концов.
2: Давай другой ремикс на это же.
1: Давай ремикс, вот, ремейк можно.
3: Мой новый альбом на всех цифровых платформах, включая Москву сортировочную.
1: Так, у нас есть слушательница на линии.
3: Да, ее зовут Оксана. Оксаночка, Оксанушка. Она из города Воронеж, столица Черноземья. Оксан, привет.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Оксаночка.
3: Вот это голос.
2: А вы любите, наверное, петь? Шикарно, наверное, владеете своим. Как это называется? Да.
3: Вокальным аппаратом.
4: Я люблю петь, да, только у меня слуха нет.
3: Да, это нормально, не у нас тоже. Речь про совесть. Вот. А когда вы последний раз ходили в караоке и были царицей?
4: Нет, я никогда в караоке не ходила.
3: Умница, пойдем вместе?
4: Обязательно.
1: Оксана, вы школу-то закончили?
3: Нет, в пятом классе.
4: У меня вчера у младшей дочери был последний звонок.
2: Поздравляем.
3: Ничего себе, то есть получается, вы уже затарились валидолом и ждете, как говорится, этих...
4: Да, на следующей ужас. Неделе первый экзамен.
2: Мы желаем удачи вашей
1: Давайте
2: доченьке.
1: Давайте 100 баллов пусть заработает.
3: А вам нервов 4 килограмма.
1: Оксана, скажите тогда, пожалуйста, нам, какой школьный предмет вам нравился меньше всего?
3: Прям...
4: Меньше всего, наверное, история.
3: История. Ну а что, ее же переписывают постоянно.
1: Ну значит, на букву И мы сейчас и будем петь.
2: Это будет легко.
3: Да, на И. А вам остается угадать, что за песня, как за песня. Вот, вы все знаете. Приготовились?
1: Подготовлю аплодисменты быстренько. Так,
3: раз, два, три, четыре. И
5: Мили, любили.
3: И Мили.

0: ощущение, что мы принимаем какую-то китайскую делегацию.
1: Какое-то кошачье пение получилось.
2: Какие песни, какие мы, ведь мы поем, когда нам хочется любви.
3: Да какая же вы.
0: Это прям признание какое-то, понимаете?
2: Это Митя Фомин.
0: Это Митя Фомин. И группа...
2: Хай-фай.
3: Умница, Оксана!
0: А я думал, никто не поймет, потому что мы прилетели в Китай, не случайно.
2: Ну, я не сразу поняла, да, не сразу. Уже испугалась.
0: Да вы что?
3: Еще испугаться успели.
0: То есть, получается, мы смогли запутать вас.
1: Ну, ничего это значит...
3: Себе. И страшно спеть.
0: Вы молодец, потому что, когда мы пели это Фомину, он не отгадал. Нормально. Значит, это вручение.
1: Итак, Оксаночка, в Воронеж отправляется классная фирменная колонка от русского радио.
0: Ой, громко!
3: Поздравляем!
0: Обнимаем вас крепко. Оксаночка, дочке, естественно, удачного ЕГГ, вот этого, да. А вам хорошего спокойствия.
4: На русском радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление значительно ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 11 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
6: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Соберите

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
3: Что слушает страна?
4: Я просто люблю тебя.

все будет хорошо. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу. На русском. Русские перцы на русском.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. Мошенники все чаще пытаются обмануть детей через мобильные игры. По словам экспертов, злоумышленники могут представляться известными блогерами или стримерами и обещать бесплатную игровую валюту. Затем ребенка убеждают передать личные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или назвать код из сообщения. Специалисты предупреждают, потеря игрового аккаунта может привести и к взлому других сервисов. Родителям советуют настроить контроль покупок и загрузки приложений. В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12.

0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А что это вы там спите, дорогие друзья? Да, чуть-чуть похолодал, ничего, потепление скоро придет. По крайней мере, мы вам сейчас возьмем флюидов этих, нашвыряем туда. Вот, радости, любви, счастья. Ну, естественно, обнимашек тоже, да. Главное на главном здесь продолжается. Русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, привет!
2: Доброе утро. Ой, какие у тебя флюиды классные, Антон. Да, да, я прям чувствую, как настроение поднимается.
3: Такие перламутровые. Перенимаются на солнце.
1: Вот это пуговицы, а флюиды другие.
2: Ну, ты смелые вообще такие решения принимаешь, делиться флюидами.
1: Да, да, да.
3: Да, себе не оставляешь ничего.
1: Не жадный, все вам, все нам.
3: Все нам. Ну, вообще, на самом деле, смелые решения, они ведь не только вот в таких поступках широких, как и ты сейчас совершил. Но, допустим, если бы деньги не имели значения, вы задумывались над тем, что бы вы делали, вот вдруг, если вам они были бы не нужны? Слушай, я вот думаю об этом постоянно.
2: Да.
3: Раз в год я бы улетал в стратосферу.
1: Куда?
2: Куда?
3: В стратосферу.
2: А ты бы возвращался?
3: Конечно.
2: В стратосферу.
3: Ну, нет, ну сейчас же есть всякие варианты, когда ты можешь побывать в невесомости, но не покидать планету.
1: Есть, иди сюда, я тебе покажу.
3: Антон, это больно.
1: Тебе минут 15 отгрузит нормально.
3: Я бы полетал, значит, на воздушном шаре.
1: На большом?
3: А потом я бы с горы спрыгнул на параплане, полетал бы тоже. Но потом приземлился бы. А еще, если бы деньги не имели значения, я бы, знаете, что сделал? Я бы купил себе дирижабль и покатал бы вас на нем.
2: Я не знал, что ты такой экстремал. Честно
1: Слушай,
2: говоря.
1: Я на Димкином дирижабле кататься не хочу.
3: Почему? Я же не за штурвалом
1: я
3: буду.
1: Я привык как-то, знаете ли, вот это регулярными рейсами летать.
3: Не, мы будем с Дюшесом там как бы смотреть все это с высоты полета.
1: Почему у твоих друзей такие странные клички? А вот это мои друзья. Дюшес и Хуай Тархун. Да? Вот.
2: А ты, Буратино.
1: Да, полет в дрова называется.
3: Ну что, друзья, вот хочется и у вас тоже спросить. Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения?
2: Летали бы с Димкой в стратосферу.
1: Я, пожалуй, здесь подожду, чтобы как-то...
3: Антон, ну кто-то же должен нас это привязывать.
1: Что такое деньги не имеют никакого значения? Ну что, вот...
3: К земле.
1: Если бы не надо было за что все платить вот это вот, да?
3: Ну как бы да.
1: Слушай, я бы, конечно...
3: У тебя безлимитный счет, золотая карта.
1: Я бы зашел бы в супермаркет, взял огромную корзину.
3: Антон, потом расскажешь, не сейчас.
2: Давай не все сразу. Давай пока у наших слушателей будем спрашивать, а потом ты обязательно свою историю...
1: То есть мое мнение,
2: напиши в мессенджеры мне 8-916-003-105-7.
1: Конечно,
2: я прочитаю лично эту историю.
1: Да, под ником Дюшес. Я понял, да, хорошо.
3: Антон в кое веки решил рассказать свои истории, то мы ему не дали. Но позже, Антон, потерпи чуть-чуть.
1: Гады.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, сегодня какая у нас фантазийная, прекрасная тема. Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения?
2: Отпустите все запреты просто в космос. Вот нам, например, Аленка написала, она говорит, а я бы еще родила штук 6 детей. Если бы деньги не имели значения.
1: Молодец. Кстати, да, классная идея. Я бы тоже, наверное, так.
2: Ну, конечно, если у вас есть все возможности, любые, для развития этих детей, да. Для путешествий, для обучения.
3: Государство поддержит, извини меня.
1: Бесплатная
2: зачем?
1: Парковка.
3: Ну, по-моему, 6 детей, это уже мать героини, да?
1: Нет, по-моему, у нас чуть-чуть больше детей должно быть еще.
3: Да, да, мы поможем.
1: Для матери.
2: По-моему, меньше.
1: Чтобы быть все-таки матерью героини, поможешь?
3: Я отец героини хочу
1: отец
3: быть.
1: Отец героини?
3: Да.
1: Хочешь родить 6 детей?
3: Ну, хочу как-то, чтобы дети — это счастье, чем
1: согласна.
3: Больше, тем лучше.
2: Как в поговорке, Антон родил ребенка, велел тащить пеленку.
3: Угу, да, очень хочется родить, знаете, 22 мальчика, вот, и сделать сборную России.
2: Антон, ну первая Нобелевская премия в этой сфере будет моя.
3: Я помню, лично Нобель тебе вручал, ты уже врал об этом, все хорошо.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
12: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
13: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
14: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
15: Да, а в чем дело?
14: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
9: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
17: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
18: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
19: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
6: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
7: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте.
2: Вместе. Русские перцы.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Люди, деньги отменили. Все.
2: Ну вот и хорошо.
1: А теперь список ваших желаний.
2: Нам тут Ева написала, что она поехала бы на море с семьей или записалась на конный спорт.
1: Угу.
2: Ну, такие фантазии прекрасные.
1: Можно совместить, да. Поехать на море на карете. Запряженные десятки.
2: А вот здесь, конечно, очень много добрых сообщений. Нафисет из Сочи написала, что если бы деньги не имели смысла, то она бы по всей России открыла бы приюты для бездомных животных.
1: Угу.
2: Ну, конечно.
1: Не, ну это грамотно.
2: Да, добрыми делами действительно нужно заниматься, если у вас есть возможность.
1: Хотелось бы еще о людях подумать и сделать вот такую, знаете, тяжелую медицину с диагнозами, тоже бесплатно совершенно.
2: Угу. Да, вот здесь лекарства. Нам еще Леночка вот написала, Мещерякова, ела бы нутеллу столовой ложкой. То есть она купила бы...
1: А
2: вот,
1: типа сейчас она этим не занимается.
2: Чан был такой громадный. Знаете, как в отелях иногда бывают, такие стоят огромные банки.
1: И нырнула
2: банки.
1: Бы туда.
2: Да.
1: Да. Я видел
3: чан
1: банку.
3: С нутеллой.
1: А вот этот, знаете, который как накачиваешь так.
3: Слушайте, Леночка, но потом после этого чана ведь надо как-то отмыться.
1: Да?
3: Ну, от нутеллы тяжело отмыться.
1: И придется за перевес платить еще из Хабаровска.
3: А еще есть риск, что к вам начнут подползать всякие любители сладкого.
2: Липнуть.
3: Да.
1: Да. Нет, нет, да и...
3: Вот именно.
1: Если вас кто-то бросит булку...
2: Или круассан.
1: Круассан.
2: Это мы.
1: Круассан с нутеллой.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.

0: по всем параметрам.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро.

0: надежно, без границ. При участии Баобанк ПСБ услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. ОК представляет.
1: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
2: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
3: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: 5 июня в 19.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
7: Прическу новую сделал. Не заметил. А когда машину поцарапала, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 4.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Если бы деньги не имели значения, чем бы вы занимались сейчас по жизни? Вот Виталий, например, взял бы и построил стадион в своем городе и собрал бы футбольную команду с хорошими игроками.
2: Ну, это всегда, кстати, очень хорошо заканчивается, потому что если мы возьмем, посмотрим на Краснодар,
3: да,
2: все вполне идеально.
1: Ну, умеют, могут.
2: Для людей нормально.
3: А парк красивый. Это просто фантастика.
2: А команда-то какая хорошая. Просто я вспоминаю, у меня два удивления было. Первое, это, естественно, футбольный клуб Краснодар, да, и еще до этого я удивился футбольному клубу Тосно.
1: А это там Мбаппе играет?
2: Да, конечно, да.
3: Мбаппе, Роналдо там.
2: И Роналдо, да, и там Марк Ван Бастен, там тренер, да, вот там все вот там, да.
1: Ну, все понятно.
2: Да, да.
1: Вот Андрей нам, кстати, написал, он очень любит дело такое. Он пишет стихотворение. И он им уже, в принципе, занимается там, где деньги не имеют значения. Но если бы они реально не имели значения, тогда он с этим связал бы свою профессиональную деятельность. Но пока это только хобби для души, для самовыражения.
2: Ну, для того, чтобы стать настоящим поэтом, да, и чтобы деньги не имели значения, для этого нужно несколько лет быть поэтом-песенником. А вот, понаписал хиточков этих.
1: Угадай, самое главное — зарегистрироваться в обществе авторском.
2: Да.
1: Чтобы тебе
3: капали денежки.
1: Чтобы тебе все капало, да.
2: Да.
1: И знаете, что?
2: Ты имеешь в виду капали вот эти?
1: Нет. И нейросетям, пожалуйста, не доверяйте свои стихотворения, а то они умеют свойства воровать.
2: А то вашу песню на 3 дня раньше выпустит и напишет кто-нибудь другой.
3: Конечно.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять облестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: кстати, очень интересно послушать истории наших победителей игры против правил год спустя, как они вообще себя ощущают, да. Хотят ли они еще поиграть?
1: Конечно.
2: Некоторые уже это самое купили квартиры, машины, вот выиграли, молодцы, молодцы.
1: То есть мы путевку в жизнь буквально отдаем.
2: Действительно, да, ну по крайней мере на первый взнос. На что-то.
0: Ну, как бы на самом деле, знаешь, это открывается денежный кран.
2: Да. Это не то, что денежный кран.
0: И первая капелька это наш это 10 тысяч.
2: Это поток. А я думаю, что я каждый раз, два раза в месяц весь в каплях стою.
1: Это понимаешь? Струя просто. У нас маленькая капелька, а потом все просто так крутится, вертится вокруг вас. Денежные потоки эти, да?
2: Какое медицинское предсказание это прямо.
0: Ну, давайте с аллегориями завязывайте, потому что можно куда-нибудь не туда.
1: Хорошо.
2: Действительно, хватит.
0: Итак, ребята, давайте все-таки про деньги. Итак, 10 тысяч есть в игре против правил. Пожалуйста, звоните 8495-995-105,7.
2: Ой, обрызгать.

0: радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник. И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Квартиру.

0: на суточно.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Улыбка. Понятно.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги. Вот у нас сегодня тема звучит. Знаете, если бы денег не было, вы их бы отменили бы. Вот. А здесь все равно все-таки, знаете, надо как спуститься с небес на землю и понять, что деньги сегодня раздают в игре против правил, дорогие друзья. До нас зазвонилась Сара. Сейчас будет играть.
2: Сарочка, здравствуйте.
1: Из Оренбургской области. Сар, привет.
3: Алло, здравствуйте.
1: Привет.
2: Сар, скажите нам, пожалуйста, вот если бы, допустим, мы в игре против правил отменили все-таки деньги, вы бы позвонили просто поиграть без денег?
3: Позвонила бы.
4: Честно, правда?
2: Или бы сказать,
3: да ну их на... Каждый день
2: да
3: сижу, звоню.
2: Этих перцев.
1: Я просто думал, что, знаешь, а вы бы позвонили, если отменили деньги, раз, и все, и гудки короткие.
4: До свидания.
2: Ну ладно, Сарочка, ничего мы отменять, конечно же, не будем. У нас все как обычно. 10 тысяч рублей есть, и ваша задача их у нас отобрать за 20 секунд, потом еще 20 секунд.
4: А как отбирать?
2: Отвечайте на 5 первых вопросов неправильно, получаете 1000 рублей, но этот неправильный ответ должен быть логичным, то есть похожим на правду.
4: Сарочка, вы все поняли, вы все поняла. Знаете и готовы играть. Желаем вам удачи, заряжаем на победу. Вжух!
1: Что не кладут в борщ?
3: Руку.
1: Чем рубят дрова?
3: Ногой.
1: Сколько будет 7 минус 1?
3: 48.
1: Какое сейчас время года?
3: Зима.
1: Как звучит полная форма имени Саша?
4: Не успели.
2: Эх, к сожалению.
4: Пятый вопрос задать. 4000 рублей, Сарочка, вы забираете.
1: А вот. Я вот сейчас вот прикинул. Знаете, а вот такое самое. Борщ на руке-то наваристый, да?
4: Да.
2: Но не кладут руку в борщ, Антон. Ответ правильный.
1: Сарочка приглашает нас в кафе «Людоед». Борщ на руке.
4: Да это не кладут как раз руку-то в борщ.
2: Слушайте, а у меня что-то зависло сейчас все в голове. Я не понимаю, мы должны были принять этот ответ или нет?
1: Ну а
2: что,
1: что
2: не все, кладут?
1: Все правильно, не кладут же. Ты руку кладешь в борщ?
2: Нет.
1: Ну все? Вот.
2: А надо было, что кладут в борщ сказать.
1: Да. Не плюй в компот, там повар ноги моет. Вот такая, знаешь.
2: Антон, мы опять натворили дел.
1: Что?
4: Ой-ой-ой.
1: Каких? Каких дел тут?
2: Я не знаю, что делать, Антон.
1: Что?
4: Говорить Сарочке прекрасно. Желать Сарочке прекрасного настроения.
1: Вот, видишь, Жукова знает. Тебя что накрыло-то?
2: Антон, у нас будет серьезный разговор после эфира.
1: Я не хочу с тобой разговаривать. Сарочка, дорогая, мы вас поздравляем. 4000 деревянных российских потрясающих рублей летят к вам в Оренбургскую
4: область. Понимаю.
0: Против правил на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление значительно ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 11 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
4: Соберите.

0: года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Пока я завтракал, стемнело.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
4: Выбирай себя, эгоистка. Чё-то стоит пожить, чуть-чуть.
3: Русское радио.
5: Половинку себя. Половинку себя.
3: Только любимая. Лучше.
5: До утра не спится, догорится карт. Спросишь, что случилось со мной.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовикам. Документ обратил внимание Коммерсант. Он обновляет правила, по которым организаторы распространения информации и владельцы автономных систем должны настраивать свои системы. В приказе перечислены типы данных, которые должны быть доступны для поиска в системе по запросам властей. Среди сведений паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения. В Минцифре заявили, что все это для обеспечения безопасности. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Основная цель – пополнение федерального бюджета. В частности, при приеме и выходе из российского гражданства надо будет платить 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание обойдется в 15 тысяч. Кроме этого, появились новые виды пошлин. Например, замена вида на жительство обойдется в 6 тысяч рублей. От сборов освобождаются иностранцы, заключившие контракт с Минобороны. Регионы смогут тратить доходы от штрафов за нарушение ПДД только на улучшение дорог, так решили в правительстве. Деньги можно будет направлять на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование организации дорожного движения. Изменения в нормативные акты субъектов внесут уже в этом году. С прошлого года 75% суммы от выплаченных штрафов за нарушение ПДД направляются в региональные бюджеты, 25% в федеральный. Мусульмане по всей России начали отмечать Курбан-Байрам. Это один из главных праздников в исламе. Верующие собрались в мечетях по всей стране для участия в торжественных богослужениях. Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман в Мекку. В некоторых республиках сегодня выходной день, а в Дагестане вообще будут отдыхать до понедельника. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну и как тут не спеть мою любимую арию из мюзикла? Деньги вертят шар земной, ах, шар земной, весь шар земной.
1: Мне немножко показалось, что ты чуть-чуть больной.
0: Ах, вертит шар земной.
1: Ой.
0: Ну а сегодня мы предлагаем деньги все отменить.
1: Да.
0: И подумать, что бы вы делали, если деньги вообще не имели значения, если у вас просто даже куры бы их не клевали.
2: Ну вот в последний час только отменяем, дальше все вернем.
0: Дальше все вернем.
1: Им бы эти денежки взять и отменить.
0: Да. Антон Юрьев здесь вместе с вами. Полиночка Жукова тоже рядом.
2: Доброе утро.
0: И Дима Морозов здесь. Это главное утреннее шоу страны. Русские перцы!
2: Привет-привет! И продолжаем обсуждать действительно нашу тему. Фантазируем сегодня. Вот тут думаем, чего там можно было бы понаделать, если бы деньги не имели, правда, никакого значения. Вот пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. У нас есть специальный пост для этого.
1: Есть еще личка.
0: Да, это сообщение, которое вы можете прислать нам в СМС и во всех возможных мессенджерах. Плюс 7-916-003-105-7.
1: Ждем!
3: На русском радио.

0: дням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения? Давайте вместе фантазировать.
2: Да, нам написал Витя, но, по-моему, Витя... Он же Незнайка, потому что он построил бы, имея безграничное количество денег, подземный город на Луне. Ну, получается, подлунный тогда город.
1: Интересно.
2: Чтобы там жили люди.
1: На Луне,
2: на
1: да?
2: На Луне, но под корой.
1: На Луне, под корой.
2: Да.
1: Ну, вообще, можно, в принципе, развивать космос. Может быть, все-таки есть та планета, которая пригодна для жизни.
3: Да, надо, кстати, позвонить в Роскосмос.
1: Да, уточнить.
3: Может, они обновили. Обновили карту. Список планет, пригодных для жизни.
2: Ну, мне на это нормально. Вы можете, конечно, лететь.
1: Не, ну ты же все в стратосферу хочешь. Вдруг у тебя из стратосферы получится в космос
2: не,
1: улететь.
2: Я хочу вернуться.
1: Ну, вернешься.
2: Не, почему? Я не хочу дальше лететь.
3: Димка каждую пятницу вечером улетает в стратосферу.
1: Он мне звонит потом иногда.
3: В понедельник возвращается.
2: Раздельные звуки издаю. Я в стратосфере.
3: Полина, я в стратосфере.
2: А иногда я ей звоню ночью, но она не берет.
1: Спишь?
3: Ну, спишь, сплю.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ДМК на строителей 76.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238. 38-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
13: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
14: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая. Сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая. Сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
15: Птица счастья была подозрительно синей.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
1: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
2: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18 часов. Вечер.
3: Час поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, расскажите нам вашу историю. Кстати, вот помните, буквально минут 30 назад мы спросили у наших слушателей, как изменилась ваша жизнь спустя год после выигрыша в игре против правил.
2: Да, было такое.
1: Вот нам Наташа, кстати, ответила на этот вопрос.
3: Из Майами?
1: Да. А, значит, они поставили цель дозвониться на радио. Коллеги в отделе захотели печень трески. Сказано, сделала, дозвонились, выиграли 1000, откушали печени. А потом они, значит, вошли в раж, решили по полной уже кутить, выиграли 10 тысяч, уже другие коллеги, решили путешествовать всем отделом, мир посмотреть, себя показать, выйти за пределы предприятия. К обеду вернулись, деньги закончились просто.
3: 10 тысяч, мир посмотреть.
1: А, значит, вывод. Хорошо, Наташ, мы передадим, написали они нам здесь, значит, идею. Верхний порог выигрыша надо увеличивать, потому что хочется путешествовать хотя бы за пределы нашего города.
3: Какие вы молодцы, господи. Мы вам искренне желаем, что на какой-то корпоративный праздник вашу любимую печень трески принесла сама треска. И она же и провела мероприятие.
1: Треска в песке.
3: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: «Лента».
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
14: Я счастливый человек. У моей жены аллергия на цветы, духи, меха и золото. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, завалили, завалили своими сообщениями нас. С удовольствием читаем. Спасибо большое. Вот, например, Марина нам говорит, что если бы деньги для нее не имели значения, она бы выращивала овощи на огороде.
1: Ой, здорово.
2: И что бы делала?
0: Да, потом готовила бы вкусняшки, раздавала же нуждающимся.
2: А, раздавала просто, я думаю.
0: Я надеюсь, не из выращенного.
2: А что?
1: Раздавать из выращенного?
0: Ну, вот она выращивает кур, а потом готовит вкусняшки. Я думаю, что какая-то связь между этими.
2: Нет, только из огурцов, конечно.
1: Курочки просто живут, и все.
0: А что, огурцы очень полезные, между прочим, особенно солененькие.
1: Ой, кстати, ты вот вспомнил.
2: А под курочку как идут?
1: Я просто новую фантазию себе придумала. Я-то изначально думала, что если бы у меня вот было столько денег, сколько кур не клюют, я бы путешествовала, ребята. Занималась чем-то таким. Вот открывала бы новые места.
0: О, как банально,
1: да,
0: все.
1: Да, фотографировала, делала бы блог, может быть, какой-нибудь. Но ты сейчас мне навеял. Вот про огурцы заговорил. Я вспомнила давнюю свою мечту. То есть если бы у меня было столько денег,
2: ферма,
1: что у меня был бы свой магазин солений огромных. О. И если бы у меня было действительно много денег, я бы тогда отдавала бы всем безвозмездно по огурчику.
0: Знаешь что, я тебя хочу познакомить с одной блогершей, ее зовут Аруся.
1: Так.
0: Вот у нее есть волшебные,
1: закрутки.
0: Да,
1: волшебный. У меня были подвал. Бы не закрутки, у меня был бы магазин.
2: Настоящий, представляешь, развал.
0: Я думаю, что у нее и магазин есть.
1: Да.
0: Ну куда есть только еды?
2: Черемша от Жуковой.
1: Да.
0: Звучит для
1: хорошо.
0: Здоровья малыша.
1: Черемша.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Ну, расскажите, что бы вы делали, если вдруг деньги не имели никакого значения? Ну, то есть у вас был бы безлимитный какой-то счет. Расскажите. Вот
1: Я в каком банке?
2: В любом.
0: Вот Юлечка, например, нам написала. Она бы брала и вышивала картины разными видами техники вышивания.
2: Для себя.
1: И дарила бы их, конечно.
2: Конечно. Да. Наталья написала, она бы стала спонсором детской команды по боксу, где занимается ее сын. Тоже здорово.
1: Нормально. Победители.
2: Может так проспонсировать, что... Вообще даже не знаю.
1: Ну, все купить, понимаешь?
0: Ну, как бы да.
1: Зал какой-нибудь навороченный, да. Прям, да. Автобус свой с названием команды, а?
0: Да.
2: Точно.
0: А вот, кстати, еще про спорт написала Настенька. Она говорит: я бы взяла и построила огромный, многофункциональный современный аквапарк прямо у нас в поселке.
2: Классно. Или парк с развлечениями, да.
1: Это все в одном. Это должен быть, значит, зоопарк, парк аттракционов, аквапарк и огромный фудкорт.
2: Еще сафари-парк.
1: Сафари-парк, да, тоже надо.
0: А вот какое классное сообщение пришло от девочки по имени Яна. Она говорит: а я бы построила город своей мечты, где были бы пейзажи из моих любимых сериалов детства.
1: Он уже создан. Это Москва.
2: Да, тоже. И другие города нашей прекрасной страны.
0: Но Москва меняется. Некоторые здания из детства, к сожалению, исчезают.
1: Да.
0: За новыми
1: высотами.
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандой. Фандой – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
15: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
16: ООО «Умный ритейл». ОГРН 178-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот вы писали, писали, писали, а Оля взяла и за вас просто все скомпоновала в одну какую-то большую смс-ку.
2: Нафантазировала?
1: Да, то есть она говорит, если бы деньги не имели значения, она сразу вспомнила фильм «День сурка», когда у него там по кругу все, он научился всему. Она говорит, что хочется и нравится. Из музыкальных инструментов научилась бы играть на гитаре, а то 5 лет уже висит на специальной руке. Выучила бы любимые языки, чтобы без проблем разговаривать и петь песни, подыгрывать себе на инструментах. Научилась бы ландшафтному дизайну, вырезать из дерева красивые вещи, писать картины и родила бы 10 детей.
2: Обалдеть, умничка. Пусть так и будет.
3: 4-5 жизней примерно все на то, что она вот перечислила сейчас.
2: Ну, если долго не спать, то, в принципе,
1: если не работать.
3: Если вообще не спать и вообще не работать, то да, тогда...
1: Вот.
3: Ну, гитара лишняя, конечно.
1: Да ладно.
3: Ну, пусть висит на специальной руке.
1: Ну, в самолете, пока она летит куда-нибудь далеко, на частном джете.
3: Да.
1: Может поиграть себе чего-нибудь там на струнах.
2: Побрынчать. Бум-бум-бум.
3: Да. Как здорово, что все мы здесь
2: сегодня собрались.
3: Главное шторку опустить.
1: Да. И изгиб Оленина здесь тоже появляется в этой истории.
4: Ну, не жены, конечно. Здравствуйте. Нормальный день, хотя загар сходит, да, уже.
3: Да,
2: ну, ладно-нибудь скоро опять куда-нибудь полетишь.
4: Да.
1: Для тебя же деньги не имеют значения.
3: Под Москву. Ой, ничего, ты богач.
1: Да, ему все бесплатно.
4: А, нет, запретили полет над Москвой, все.
2: Да, все.
4: Я лечу, поеду.
3: Пойдешь пешком.
2: Ну, расскажи.
4: Да.
2: Чем бы ты занимался?
4: Слушай, ну, вот я согласен. Кто нам сейчас прислал смс-ку? Оля, да. Я вот с Олей согласен. Я бы на самом деле путешествовал везде и учился. То есть образование, то есть не только бы я бы здесь в институте сделал, я бы посещал бы страны, учил бы культуры, языки, науки, которые где там сильнее. Размножался бы везде, естественно, да.
1: Штамп по маленькому оленю, везде в разных странах.
4: Конечно, да. То есть как бы надо оставить свой след. А потом второй тур у тебя пошел. То есть, как бы ты уже детей своих везде в каждой стране обучаешь, учишь и так далее. То есть,
3: потом я выпустил бы книгу, наследил.
4: Да, наследил. Да. Я бы занимался образованием.
1: Следы Оленина.
3: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что сейчас, как бы вот после этого заявления Оленина, Дуров отходит на второй план.
2: Да,
3: потому
2: 100%.
3: Что, ну, если ты
4: нет, ну он их своих не знает, а я-то буду знать.
3: А, у тебя будет целый список, да.
4: Конечно.
3: Я предлагаю тебе взять и совместить, поступить на туризм, как бы, да, и одновременно, в общем,
2: осталось только договориться с женщинами.
3: Ты посмотри на него!
4: Это, знаешь, это не
3: посмотри,
4: проблема.
3: Посмотри, он говорит, здравствуй, говорит, сразу да!
2: Ну, на таких условиях, понимаешь, он уедет потом.
1: Осталось только понять, как сделать так, чтобы деньги не имели значения.
3: Ребята, я прямо предчувствую какие-то международные новости, говорит, ну, короче, землю переименовали в планету кучерявых. Ужас, как. Все, сваливаем отсюда отдыхать, а Лину оставляем здесь. И вот.
4: Смотри, загорелые, зеленоглазые, кучерявые.
2: Ну, красивые, это
3: невозможно. Будь осторожен, Жуков может влюбиться. Морозов, Жуков, Юрий, вам до свидания.
2: Давно уже влюбилась.
3: Всего вам наилучшего. Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, местами грозы. Атмосферное давление значительно ниже нормы 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 11 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: бочку.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
3: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
2: Новая школа. 26-16-16.
4: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Русские перцы! 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, вот это все.
2: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Не уезжайте! У Маши селезневое прибавление!
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе вновь произошел пожар после удара беспилотников. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. К тушению привлекли более 80 человек и 25 единиц техники. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и 5 частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет. По данным Минобороны, за прошлую ночь средства ПВО сбили 140 беспилотников над российскими регионами. В апреле дроны трижды атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз начинался пожар. После последнего удара 28 апреля возгорание тушили двое суток. Средняя зарплата в феврале составила 104 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Росстат. По сравнению с началом прошлого года показатель вырос примерно на 16%. Аналитики связывают динамику с дефицитом кадров, ростом конкуренции за сотрудников и повышением зарплат в промышленности, IT и инженерных направлениях. Наиболее высокие доходы сейчас фиксируются в сферах, связанных с финансами, инвестициями и высокотехнологичными специальностями. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она будет предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых направлениях. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 20% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и «Хорошее настроение» с Дмитрием Олениным.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Здравствуйте, привет-привет всем. Спасибо русским перцам. Пообщались, поулыбались, настроение подняли, понимаем друг другу. Теперь ближайшие 5 часов вместе со мной. Меня зовут Дмитрий Оленин. Рад каждому из вас. Давайте проведем этот день вместе.
1: Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
4: Соберите коллекцию.

0: bit.ly/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
2: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
3: Да, а в чем дело?
2: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
4: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
5: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
6: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
7: Цены в рублях с 19 по 31 мая в высшей лиге.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
11: Ветер меняет направление.
10: Русское радио.
12: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
10: Слушайте лучшее, любимое на русском.
9: Вот оно какое!
13: Наше
9: утро!
14: Русские перцы!
15: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала, да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
16: Ты смотри, да. Это ж как, это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы...
17: Там царь Тритон ему.
16: Какой Тритон? Там Палтус просто. Там Палтус-ювелир, знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
10: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

20, 30, 40, 50 лет спустя, глядя на нашу избранницу, мы видим в ней не тот возраст, который есть на самом деле, а именно тот, с которым мы познакомились. То есть наша избранница в наших глазах, ну и наоборот, тоже избранник в глазах девушки, остается таким в тот момент, когда увиделись, познакомились и влюбились. Классно же, да?

Ой, я сейчас, конечно, не сочиняю, рассказываю вам чистую правду. Недавно сюда к нам на Русское радио приходит письмо мне, написано Дмитрию Оленину, причем отправлено почтой, знаете, от руки все написано. И такой почерк красивый, думаю, неужели мне письмо? Я обрадовался, коллеги такие, а давай, вы, да, будь, вы помните, как раньше было? Танцуем, танцуй тебе письмо. Но я открываю письмо, и начинается слов. Здравствуйте, уважаемый Роман. Ну, в общем, дальше-то я читать практически не стал. Но, тем не менее, знаете, момент радости был. И вот все-таки вызывает действительно теплый момент, когда вот вы получаете письмо, что там внутри. И ты же понимаешь, кто-то же когда-то его написал, там не 2 секунды назад, а не несколько дней, а то, может быть, и неделю назад. Вот сделайте это приятное своим родным и близким. Отправьте им настоящее письмо. Ну, прямо от руки написанное. Ну, дойдет. Знаете, как приятно будет. Вот, а Ханна для вас прямо сейчас, Иван Дмитриенко, впереди.

Выбор, куда отправиться, в Москву или в Петербург? Ведь вроде такие две столицы, а такие разные. А в Петербурге уже белые ночи, разводят мосты. А Москву уже все украсили опять по-новому. А все в цветах, все красиво. Столько ярмарок всяких. Ну, выбирайте, что вам больше нравится. А вообще рекомендую вам за эти летние выходные, может быть, даже ваши летние каникулы, успеть побывать и там, и там. И не только в столицах, но и в прекрасных малых городах нашей замечательной страны.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

авторы крутят нами, как хотят. Вот смотрите, такой один хорошенький, красивый молодой. Давай проводи меня домой. Вот один хорошенький. Вот видишь, ты единственный такой. И мы сразу такие, да, конечно, я такой один. Я избранный вообще. Но нужно помнить такую женскую истину. Каждый, кто не первый, тот у нас второй. Да, девчонки? Ну, что делать? Так устроен этот мир. Но все равно хорошо.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекты России. Ноль плюс.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Ауди, БМВ, Мерседес, Ленд Ровер, Лексус, Тойота, Мазда, Фольксваген, Шкода, Киа и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. Карклик 528-529.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
9: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
4: О, это я.
3: Нет, ты уфолог-профессионал.
4: Да?
3: Давай не
4: Извини.
3: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
4: О, это я.
3: И представители других профессий.
5: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины, проходящие, говорят, уф, это не то немножечко.
4: Ой,
5: это
4: ладно,
5: не про это.
3: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин отправится сегодня в Казахстан с государственным визитом. Поездка главы государства тем более необычна, что этот госвизит не первый за его президентский срок, а протокольная практика допускает лишь одну такую поездку. Она предполагает особые почести и пышность, несколько дней пребывания в стране и культурную программу. Однако нынешней ситуации было сделано исключение, инициатором которого выступила Астана, отмечает агентство ТАСС. Визит Путина продлится 3 дня. Правительство обязало региональные власти разработать и утвердить планы развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности и велосипедов с электродвигателем. Документы нужно представить до конца года. При этом полный запрет СИМ не предусматривается. Государственная линия выстраивается вокруг поэтапного и безопасного встраивания электросамокатов, электровелосипедов и аналогичных устройств в существующую дорожно-транспортную систему. И еще одно поручение правительства. Теперь Министерству природы, оно должно разработать меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Нужно определить участки трасс по всей стране, где требуется срочная защита от внезапного появления зверей на дорогах. Доклад о результатах анализа будет представлен Кабмину в течение года, сообщает ТАСС. На втором этапе с 2027 по 2030 год непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, госкомпания «Автодор» и региональные власти. Вакцину против аллергии на пыльцу березы хотят массово начать применять этой осенью. Планируется, что разработчик, Федеральное медико-биологическое агентство, получит временную регистрацию препарата. Это даст возможность широко его использовать. Однако третья фаза испытаний, которая длится 2 года, завершится только в сентябре 2027-го. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Что мы опоздали, и счастье накрыло как цунами. Это про то, как вы опаздываете на концерты. Уже знаете, слышите, что в зале идет концерт, но мы только бы успеть на свою любимую песню. И вот заходите, и она звучит, и все, и счастье накрывает вас.

11.05 в столице. Всем прекрасного доброго дня. 27 майский день сегодня, середина недели. Давайте наслаждаться хорошим настроением, планами на будущее. Наверняка уже даже послезавтра у кого-то что-то приятное случится. Но послезавтра уже пятница будет, так что у всех случится что-то приятное. Меня зовут Дмитрий Оленин. Еще 4 часа буду вместе с вами. Александр Шоу далее.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы, пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577 088.
9: Соберите коллекцию.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
2: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
4: Как устроен этот мир? Что имеет не храним? Правда одна, нет или да?
3: Любимая на русском.

на празднике, где появился Артур Пирожков, зажег, ну, естественно, конечно же. И особенно девушкам понравилось сразу же на прощание. Артур Пирожков сказал: «Многие из вас сегодня не заснут, а к некоторым я приду во сне». Но тут, конечно, женский смех раздался по залу. Артур Пирожков, да, он такой. И, кстати, готовит вам сюрпризы и на наших музыкальных площадках в том числе. Привет всем и каждому. Вика Дайнеко прямо сейчас появляется на русском радио. Слава, Мод, Зиверт ждут вас впереди.

Ой, классно, когда попадаются хорошие попутчики, когда вы на одной волне, и тогда путешествие проходит незаметно. Какой-то там перелет тяжелый или проезд. Вот сидишь, болтаешь, рассказываешь, и все, раз, и время пролетело. Хороших попутчиков вам и на малые, и на длинные расстояния. Путешествуйте всегда с удовольствием. У нас скоро, кстати, что-то умное и интересное будет буквально через пару минут. Не пропустите, но и музыка, конечно, будет. Мод, Зиверт, Жанна Фриске и «Градусы» впереди.

0: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
1: Здравствуйте, с вами Петр Кузнецов. Роботы помогают, а человек вдохновляет. Знаменитая фраза из песни стала бы именно так. Образовательная робототехника все активнее входит в наши школы и университеты, но она не заменяет наставника, а становится его высокоточным инструментом. Это особенно ценно при изучении инженерных профессий. Машина берет на себя рутину и сложные процессы, оставляя человеку главное – передачу живого опыта, интуиции и инженерного мышления, которые не поддаются алгоритмам. По нацпроекту «Средства производства и автоматизации» пермская компания «Промобот» разработала и запустила два ключевых продукта – коллаборативный манипулятор «Промобот М13» для промышленности и учебный манипулятор «Промобот M-Edu». Последний представляет собой настольное четырехосевое устройство с набором сменных рабочих инструментов. С помощью этих роботов школьники и студенты изучают программирование, автоматизацию и мехатронику на практике. Манипулятор легко встраивается в образовательный процесс за счет интуитивного интерфейса управления. А специально разработанные методические материалы помогают осваивать робототехнику учащимся разного возраста и уровня подготовки. Сегодня манипуляторы «Промобот» используются в образовательных учреждениях по всей стране. Например, в Оренбургском гуманитарно-техническом техникуме студенты программируют машины под задачи местных предприятий. Это сборка, сортировка и сварка. А в чукотском поселке Угольные Копи «Промобот M-Edu» с недавних пор включен в программу дополнительного образования. И это только начало. В прошлом году на базе «Промобота» при поддержке нацпроекта открылся целый центр развития промышленной робототехники. Его методисты успешно разрабатывают программу обучения, проводят мастер-классы и готовят школьников к соревнованиям.
0: Умные вещи на русском.

Ну, возьмите, распечатайте красиво на принтере цветного, знаете, как дорожный знак, как въезд в город. Подожди, Портофино. Наклейте на свой забор на дачном участке и приглашайте в Портофино своих друзей, гостей, соседей. А что, приятно вот так вот на выходных взять и мотануться вот за пару километров, съездить в Портофино на шашлычок.

0: Реклама на русском. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
11: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

вашем радио. Я, конечно, в этой песне всегда слышу эту фразу «пусть меня ударят двери», но потому что дверь на меня часто нападает, и косяк на меня часто нападает. Ну, потому что я такой, знаете, по жизни я тороплюсь, думаю уже о другом, но вот на шаг вперед, и, конечно, дыжу, вот это. Ой, всегда практически в таких маленьких синячках. Но ничего страшного, я свою вот эту проблемку знаю, и зачастую успеваю обойти этот косяк или дверь, но иногда, конечно, получаю. Из чего делаем вывод? Не торопиться. Спокойствие, как говорится, только спокойствие и уверенность в себе. И тогда действительно и дверь на тебя не нападает, и косяки ты обходишь, и об плинтус тоже по мизинцам пальца не бьешься. Но иногда у всех случается. Ничего, переживем.

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Мам, я сегодня был в космосе, строил вигвам и искал портал в другой мир.
4: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
3: Новая школа. 26-16-16.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Три вуза Ивановской области вошли во всероссийский рейтинг РАЭКС. Ивановский энергоуниверситет занял 9-ю строчку по направлению ядерная энергетика и технологии. Политех получил результат в направлении технологии легкой промышленности, поднявшись с 7-го на 6-е место. А химтех сохранил 20-ю позицию в направлении химия. При составлении рейтинга учитывались востребованность выпускников, научная деятельность и качество образовательных программ. Лидером по большинству направлений остается МГУ, на втором месте Санкт-Петербургский госуниверситет. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции. А доля их карт в России за последние годы сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования пластика с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Ивановским школьникам не дадут скучать летом. В июне ребят ждут свыше 230 мероприятий, в их числе полезные уроки, спортивные, интеллектуальные игры, творческие занятия и мастер-классы. В городском управлении образования напоминают, что участвовать в проекте «Активные каникулы» может любой желающий и совершенно бесплатно. Программа доступна на сайте ivedu.ru, а также в соцсетях образовательных организаций. На некоторые мероприятия необходимо записаться заранее. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Вместе с вами все за экватор рабочей недели уже перевалили. В Москве 12 часов 3 минуты. Сегодня среда, 27 мая. То есть все, мы уже не думаем о понедельнике, он где-то там позади остался, а думаем о пятнице. Она уже близко, вот-вот. Знаете, в общем, куда ни посмотри, все хорошо, все будет хорошо. И все, конечно же, позитивно. Очень много любимого на русском для вас. И начнем с самого важного утверждения. Счастье есть, конечно же. Даже вот в нашу московскую серую сейчас прохладную дождливую погоду тоже счастье.

0: Реклама на русском.
1: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
5: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
6: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
7: Да, а в чем дело?
6: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
8: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.
11: Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
2: У него живот вообще никогда не болит.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
4: 9999. Я пока шел, один отписался.
3: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
4: Нет, мы с ним общались, я думаю, что нормально.
2: Что у Орландо живот заболел.
3: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
4: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде не доезжал.
3: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
4: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
3: Ну, в общем, спасибо.
4: Где моя фотография, Орландо?
3: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Все будет хорошо.

приписывать самому себе те слова, которые ты говоришь своей любимой в первые дни, недели, может быть, даже месяцы вашего общения. Но когда вот этот цветочно-шоколадно-конфетный букетный период идет, там же такие комплименты, там такие слова. А потом как-то забывается все. А так вот раз, перечитал, и через год повторил, и через два, и через десять, и через двадцать. Знаете, как вашей богине будет приятно это услышать?

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на т2.ру.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Неудачник. Человек, который из двух зол выбирает... Оба. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Анечка Семенович на русском радио. Всем влюбленным посвящается песня. И, конечно же, всем, кто к свадьбам готовится. Мне кажется, вот сейчас, ну что не пятница, то свадьба, естественно. Да, в любой день, мне кажется, не обязательно в пятницу гулять. Можно и в среду сегодня, можно и в понедельник. Можно какой-нибудь красивой дате, а не ко дню недели, все это приурочить. Главное, чтобы вы были счастливы, и свадьба у вас была самая веселая и позитивная. Всем хорошего дня.

0: После того, как Мари Краймбери написала эту песню, Филипп Киркоров ее спел, я позвонил Филиппу, говорю, слушай, Филипп, но как вот как ее можно петь? Там же даже негде дыхание добрать. Это же такая сложнейшая для исполнения песня. На что Филипп сказал, да, это правда. Вот попробуйте. Попробуйте в караоке как-нибудь спеть эту песню. Через 3 минуты, вот она всего 3 минуты длится песня, вы будете как после марафона, вот так... Потому что, да, по дыханию эта песня очень тяжела для исполнения особенно. Но король может все, как говорится. Спасибо тебе, Филипп Киркоров, за нее и Мари Краймбери тоже. Так, кто дальше у нас? Руки вверх, винтаж, Дмитрий Маликов и «Фабрика» прямо сейчас.
1: Русское радио. Золотая история. «Фабрика». Лёлик.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Квартира.

0: Круглосуточно ру.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции.

двумя огромными концертами летними при поддержке Русского радио. Но об этом будем летом и поговорим, как говорится. А вот это вот «Назови его как меня». Я, кстати, вот, ну, вроде бы и ведущий, да, уже много лет. А все равно у меня плохая память на имена. Вот плохо запоминаю я кого как зовут, особенно когда веду какие-то мероприятия. И вот научился такому лайфхаку. Я ассоциирую это имя с кем-то другим. Ну, допустим, да, вот если девушку зовут Аня, значит, ага, плохая девочка. Ага, все понятно, значит, вот все, значит, как Анна Плетнева, да. Или, допустим, ага, этого человека зовут как моего двоюродного брата, а эту девушку зовут как мою лучшую подружку и так далее. И вы знаете, и эта технология помогает мне не ошибиться в новых именах. Попробуйте, может, вам тоже подойдет.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
1: Об.

0: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
1: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Для деловых и занятых.
4: Для экономных.
5: Для заботящихся о своем здоровье.
3: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
6: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: на русском. Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Конечно же, во-первых, как бы сейчас у Орлов будет митинг, потому что перевести Орлов на безлимитку, ну, так как-то лучше, да? Вот, чтобы роуминг отменили. И вот я вот прикинул, а если вот среди них затесался какой-то китайский степной орел-разоритель на три сим-карты
3: сразу? А если наш Орлов затесался туда?
2: Наш Орлов сюда затесался, да, действительно.
3: Из роуминга у него тут, видишь.
4: А у Орлова тоже, кстати, сим-карта вставлена.
2: Да?
4: Да, он выходит на связь.
2: Слушай, ну у него нано-сим.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Таганроге после ракетной атаки ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. В результате удара травмы получили две женщины. Обеих доставили в больницу. Также повреждена городская котельная. Ее работу приостановили. Из-за этого в нескольких жилых домах отключили горячую воду. Кроме этого, после атаки загорелись несколько автомобилей, и пожар удалось локализовать. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Samsung и других. Также из списка исключили, к примеру, электробритвы Браун. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Власти разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. Оззи Осборн воскреснет с помощью искусственного интеллекта. Об этом объявила семья рокера. Аватар создаст компания, которая уже оживила Стэна Ли. Жена и сын Оззи передали большое количество фото, видео и записи его голоса. Шэрон Осборн объяснила, что фанаты смогут спросить цифрового Оззи о чем угодно. Он ответит так, как ответил бы настоящий. Виртуальный рокер появится в Британии и США уже этим летом. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Здесь вместе с вами. Если вы думаете, что такого не бывает, практически вечный больничный, бывает, бывает. Я не знаю, как у нас в стране, мне кажется, у нас такого нет. А во многих европейских странах преподаватели в университетах, они там поработают годик-два, а потом говорят, у меня депрессия, я устал от детей. И уходят на больничный по депрессии. И сидят там некоторые по 30, по 40 лет, а потом прямо с больничного уходят на пенсию. Просто я лично знаю такие примеры. Вот. И все. И это по закону. И вот так вот поработал. А на больничном ты же зарплату получаешь. Так что вот, как они там хитро поступают. Но мы не такие с вами, мы честные. Потому что учитель все-таки, знаете, это не профессия, это призвание. А как не наслаждаться своим призванием? Конечно же, всегда будешь делать максимально для детей, чтобы они были самыми умными и самыми востребованными в своей профессии. Привет всем и каждому. Женя Малахова прямо сейчас. Хай-фай мод впереди на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Окна, мебель, двери. Всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
10: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
11: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
12: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
11: Новая школа 26 16 16. Соберите

0: есть ограничения.
1: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
2: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
4: 7 цифр и звонок. 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
3: Русское радио.

0: на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: А здесь можно я немножко подушню?
4: А подушни, ну,
3: давай, вот смотрите, подушни. Человек с чувством юмора – это остроумный человек. От слова «острый ум». Да. Острый значит «быстрый». Это да. Значит человек, который очень быстро соображает.
4: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Бывают такие моменты в жизни, когда идешь, гуляешь, останавливаешься и понимаешь, что тебе нравится все. Вот дерево тебе нравится, как оно цветет. Вот этот вид тебе нравится. Вот этот вот горизонт туда, эти облака белые на голубом фоне. Вот не каждый день такое случается, романтическое настроение. Но иногда оно бывает. И запомните его, когда оно с вами случится, потому что, вспоминая его, у вас тут же будет подниматься настроение. 13:17 в Москве. Давайте я скажу, кто вам поднимет настроение. Ну, конечно же, самый красивый Артур Пирожков. Скоро появится в эфире Русского радио, поднимет настроение. Нюша вам обязательно споет, но и мод самое свежее от него и хитовое прямо сейчас «Намек на нас».

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать мысли. Хотя ты очень даже как бы типа да. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код типа 499.

0: знаешь?
1: Новая песня на русском.
0: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

Так, кому сейчас нравится? Я знаю, я предполагаю это тем, кто сейчас находится на отдыхе, в отпуске. Нравится вам? Нравится? Ну и пусть вам нравится. А мы тоже когда-нибудь там окажемся, как минимум послезавтра, когда уже будет пятница. Ну и у кого-то уже, может быть, со следующей недели начинается отпуск. Мы вас поздравляем. Скоро все остальные тоже побываем там в прекрасном летнем отпуске. Все будет хорошо.

Русском радио, как в первый раз. А кто у нас на первом месте в золотом граммофоне на этой неделе? А это он, народный, любимый Николай Басков. Вот эта самая песня, песня «Туманы», нравится вам сейчас больше всех остальных. Ну и правильно, настроение, потому что поднимает. И про любовь, опять же, Николай Басков прямо сейчас. Добро, Юлиана Карулова, впереди.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
2: О, это я.
0: Нет, уфолог-профессионал.
2: Да?
0: Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
2: О, это я.
0: И представители других профессий.
3: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
2: Ой,
3: это
2: ну
3: не
2: ладно,
3: правильно.
2: Это я журналист.
0: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: ОК представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
18: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
0: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная.

Лети, ваше послание, ваше сообщение, ваш привет, ваше поздравление к нам сюда, в стол заказов на Русском радио. Начнем уже минут через 15. Я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду поздравлять тех, кто сегодня что-то отмечает. Сегодня, напомню, 27 мая.

0: Реклама на русском.
1: ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
6: Цены в рублях с 19 по 31 мая в высшей лиге.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения на фоне вспышки лихорадки Эбола в Африке. В ведомстве сообщили, что в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики и организовано производство. На сегодняшний день риски распространения лихорадки на территории России отсутствуют, заверили специалисты. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано. Минздрав расширит сервис получения медицинских документов без посещения врача. Сейчас услуга тестируется в Чувашии и Тюменской области. В этом году практику планируют внедрить по всей стране. В онлайн-режиме россияне смогут получить сертификаты о прививках, больничные листы, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой. Важным инструментом развития столичной экономики в последние годы стали офсетные контракты. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил мэр Сергей Собянин. Такой механизм позволяет городу заранее обеспечивать стабильные поставки востребованной продукции и одновременно стимулировать создание в городе современных производств. На данный момент заключено 36 таких контрактов. Они предусматривают поставку, в том числе лекарств, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, а также коммунальной техники. Совокупный объем инвестиций по ним составляет почти 122 миллиарда рублей. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 20% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8 499 725 4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: На Русском радио начинается стол заказов. Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий Оленин. Готов поздравлять, передавать приветы. Присылайте ваше сообщение. Мессенджеры наши работают. 916-003-105-7. Отправляя сообщение, не забудьте подписаться. В наше сообщество ВКонтакте тоже загляну. Вспоминайте, кто сегодня, 27 мая, что-то отмечает. И присылайте нам сообщение. Будем поздравлять. Начну стол заказов с международного поздравления из Бельгии. Нам пришло это сообщение. Русское радио, здравствуйте. В город Женап в Бельгии. Передайте, пожалуйста, поздравления. Сегодня Буда Сергей Брониславович отмечает свой день рождения. Его поздравляет супруга Наталья Александровна и сын Антуан. Сергей Брониславович – преподаватель русского языка. Он преподавал русский язык иностранцам, продвигал русскую культуру. Все друзья, близкие, бывшие коллеги поздравляют Сергея Брониславовича с днем рождения. 79 лет сегодня он отмечает. Слушайте, и, кстати, вы добавили, что Наталья Александровна, его супруга, тоже преподаватель русского языка. О, так у вашего сына Антуана скоро начнется ЕГЭ, так сказать, да? Устройте дома, знаете, два преподавателя русского языка. Да, и вот сын у вас есть, пусть пишет диктант. Знаете же, есть такое знаменитое предложение, которое только на исключениях основано, где там на брусчатой террасе близко на пляника Агриппина Павловична почивала коллежского советника винегретом с моллюсками, там что-то такое. То есть там можно минимум 20 ошибок сделать с легкостью в этом русском предложении. Привет вам в Бельгию, присылайте сообщения все остальные, буду передавать ваши поздравления всем, кто сегодня родился, счастья, здоровья и долголетия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: В ТМК по-прежнему старые цены на новые двери. Строителей 76.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
8: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
9: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
10: Да, а в чем дело?
9: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
11: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
13: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
14: Новая школа. 26 16 16. Соберите-ка.

0: ру/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Хотели любимых песен? Так

0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречка, да на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то там частный театр, я надеюсь.
3: Какой-то экспериментальный.
2: Знаешь, в большом тебе подожди, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально.
3: Вот в плохом театре как раз разворотность.
2: Пусть будет разворотность, стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Больше ваших сообщений в столе заказов на русском радио. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромнейший привет моему Вовчику, родной, люблю, от НСКИ. Привет всем, кто из Казахстана, чудесного, солнечного вам настроения и вечера. Привет Юрию Евгеньевичу, передайте, пожалуйста, от Лены. Поздравляю себя с рождением младшей дочери Мирославы. 6 лет назад стала мамой в 3-й раз. Всего самого наилучшего нашей маленькой. Ну и вам тоже, Ирина, поздравляем вас. Яна передает привет моему тигруле Александру. Люблю тебя и очень сильно по тебе скучаю. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет от Ирины для нашего начальника, для нашей красавицы Марии Анатольевны. И поздравляем ее с днем рождения. Пусть глаза сияют от счастья, исполняются желания, а мы будем стараться ее не расстраивать. Любящие ее коллеги из детского сада «Светлячок». Богдан передает привет всем. Богдану 12 лет, слушает русское радио с удовольствием. Привет, Богдан. Привет огромный сотрудникам ЖК «Мерката» Семененко Виталию и Лебедковой Валентине. И от Максима сообщение. Передаю привет Павлу из села Рамонье Воронежской области. Сегодня у него сложный день на работе, но я знаю, что он справится со всеми трудностями. Передайте ему, пусть все будет хорошо.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: С днем ангела Александра. Поздравляем. Здоровья, благополучия, любви и всех благ. Я тебя очень люблю. Это Наталья из Калининграда прислала сообщение. Саша, хочу, чтобы ты был моим. Вот как. Так, привет Махровой Ирине. Ирочка, улыбнись. И злись, вот так написано, от Новиковой Ольги. Привет, Русское радио, пожалуйста, от Глеба, коллегам Валерии и Софии из солнечного Аликанте, это в Испании. Работаем в жару, но медицине погода не важна. Всем счастливого наступающего лета, передайте, пожалуйста, всем привет. Привет вам в Испании, как говорится, ола-ола. Так, сегодня день рождения у нашей самой лучшей любимой дочери, Кривун Дианы. Мы поздравляем ее с 24-летием. Доченька, цвети, люби, будь здорова и счастлива. Пусть тебе покоряются любые вершины, мы тебя очень сильно любим. Привет, передайте, пожалуйста, для моего кума, Свихнушина Андрея, поздравления с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви. Это Елена из Электростали. Привет моему Саше и сыну Денису. Передаю привет моему брату Диме, его семье. Люда, Сабина и Максимка. Вам тоже привет от сестры Ирины. Давайте еще сообщение. Так, дочери Анастасии, девочкам с работы Насте и Лене, а также коту Марселю от Светланы из Егорьевска. Привет отправляется. Мяу-мяу. Передает вам кот Марсель. Так, огромный привет сотрудникам ЖК «Меркатто» в Сочи, Семененко Виталию и Лебедковой Валентине. Им поздравления для подруги Галины из города Азова. С днем рождения. Ты лучшая. Живи и сияй ярче, солнце. Продолжай поджигать жизнь, как самбук в бокале. Ты настоящий братан. Твой друг Сергей с поздравлением с далеких африканских берегов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сестру Мордвинову Екатерину поздравляем с днем рождения. Здоровья, счастья, успеха во, всех во всем благополучии, исполнении всех желаний. Моя дорогая, это Елена поздравляет. От Светланы сообщение. Привет семье Чистофор Николая, Светлане, Полине и Беловой Татьяне из Тверской области. Кирилл прислал нам сообщение. Огромнейший, пожалуйста, привет передайте от брата Кирилла из Казани. Для моей любимой сестры поздравления для Марины Нечунаевой. Это село Леньки, Благовещенский район, Алтайский край. С последним звонком в среднем звене, но не в последней в жизни. Хоть он и вчера был, но лучше поздравить сегодня, чем никогда. Маша, 9 классов остались позади, но расслабляться пока рано. Впереди экзамены, еще 2 года учебы. 10 и 11. Класс. Кирилл, ну что ж вы за брат такой? Только сестра выдохнула, может быть, а вы там учись, еще 2 года. Так, собери все свои силы в кулак перед экзаменами, у тебя все обязательно получится, поддерживает брат Кирилл. Юлия передает привет Наталье и поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения от Юлии из Подольска. Юлечка, поздравляю вас с днем рождения. И привет для нашей коллеги, поздравляем Новикову Ирину Ивановну. Вчера у нее был день рождения. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви близких людей, солнца в душе и добра. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, женственной и веселой. Коллеги, заповедник, Калужские засеи.

0: Ну, здесь каждое свое. Дмитрий Колдун, конечно же, о музыке, а Иван Соловьев, ну что он, кастрюлечка моя, это ты, сковородочка моя, это ты.
1: Скалочка моя, вилочка моя, ложечка, чашечка моя.
0: А приправочка моя.
1: Приправочка, курочка моя, хрюшечка моя, колбаска, сардельчик, сосисочка моя, котлеточка моя.
0: Ну, привет, представляешь, люди сейчас сидят и думают, обеденный перерыв только через 15 минут у некоторых.
1: Да, меня вообще на голодный желудок служить невозможно.
0: Вот, ну давай, я поел, я подготовился.
1: А, тебе можно. Слушайте, ну сегодня, да, сегодня будет очень легкая, простая, но в то же время очень классная, вкусная закуска, которую можно и на мангале приготовить, и дома в духовке. Такие горячие бутерброды. Ну, а вот уже состав бутербродов в 16:30 расскажу.
0: Ну, я помню, в детстве, знаешь, как вот это, когда появились микроволновки, вот эти первые дома.
1: Да.
0: Вот это вот положить
1: сыр с колбаской на хлеб.
0: И получилось горячий бутерброд.
1: Ну, примерно то же самое, только немного другие все-таки будут ингредиенты.
0: Только профессиональнее.
1: Да, можно так сказать.
0: Да, друзья, в 16:30 Иван Соловьев сегодня представляет очередную вкусняшку. Не пропустите. А я прощаюсь до пятницы. Да. Пока-пока.
1: Да, счастливо, пока, Дим.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Тучи – это недовольные жизнью облака.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минфин пока не собирается вводить налог на сверхприбыль. Решений нет, вопрос не обсуждается, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако, по его словам, при обсуждении бюджета на период с 2027 по 2029 год решения будут принимать, исходя из потребностей бюджета. В апреле Интерфакс сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышением прибыли над уровнем 2018-2019 годов. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. За такое преступление грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в 1 000 000 рублей. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже – до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Национальный центр «Россия» продлил прием заявок на участие в 3-м всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца», который пройдет 8 и 9 июля. Об этом заявила зам генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина. Учитывая повышенный интерес пар со всей страны, было принято решение продлить прием заявок еще на неделю. Те, кто уже подал заявки, подчеркивают, что это уникальное событие и мечтают отметить этот праздник со всей страной. Все подробности можно узнать на сайте russia.ru. Товарищеский матч сборных России и Египта по футболу перенесли на другой стадион в Каире. Об этом сообщила пресс-служба нашей команды. Изначально встречу планировали на стадионе Миср, но теперь игра пройдет на Каирском международном стадионе 28 мая в 21 час по московскому времени. Это первый из 3 запланированных матчей в рамках стартовавшего сбора. Также россияне проведут 2 домашних матча. 5 июня в Волгограде против Буркина-Фасо и 9 июня в Калининграде против Тринидад и Тобаго. О развитии событий менее чем через час. Далее Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

Это просто какой-то идеальный день. Рассказываю. Не спеша просыпаешься, пьешь чашку кофе, занимаешься домашними делами. Опять же, не спеша собираешься на работу, приезжаешь. Видишь счастливые и довольные лица своих коллег. Болтаешь, спрашиваешь, рассказываешь. Готовишься к эфиру, а потом заходишь в студию Русского радио, включаешь микрофон и говоришь: «Здравствуйте, дорогие, любимые наши слушатели». Ну, не работа, а мечта, правда же? Я не хвастаюсь, нет, ни в коем случае. Просто делюсь с вами своим шикарным настроением, хочу, чтобы и у вас сегодня все было хорошо. Если вдруг что-то вас печалит, что-то заботит, поднимите руку, опустите, скажите: «Да ну это, не нужно, ни к чему». Улыбнитесь и делайте громче приемники, потому что Русское радио, мы всегда с вами, мы всегда за вас. Анна Семенович впереди, Владимир Пресняков и группа «Моя Мишель» уже появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я, ближайшие несколько часов мы вместе.

0: Реклама на русском.
1: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы, пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
5: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
6: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов. Собери.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
2: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Полин, тебе жарко?
3: Мне всегда холодно, поэтому я закрываю окна, выключаю кондиционеры и сижу.
4: А ты не пробовала одеваться просто?
3: Ты хочешь сказать,
4: потому что ты сейчас сидишь в ночной рубашке.
3: Да? Не ночная рубашка.
4: Ну а что это такое?
3: Это ночная рубашка. Это модный комбинезон.
4: Это так теперь называется, да?
2: Если бы все строители в таких комбинезонах были.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Ой, коллега, с которым никогда не бывает грустно. В нашей компании, компании Русского радио, это, конечно, Аня Семенович. Человек-зажигалка, человек-оркестр, человек-праздник. Это здорово. Если в вашей компании такой человек есть, дружите с ним обязательно. Ну, конечно, есть в компании люди грустинки, люди недовольные, которые такие, знаете, все, вот что бы ты ни предложил, что бы ты ни сказал, ой, нет, это неинтересно, ой, нет, это не надо. В общем, ладно, ребята, коллеги, это наше все. Коллеги, коллег любим, обожаем, ценим. Вы слушаете Русское радио. Сейчас на всю страну очередная порция лучшей музыки. Джонни, группа «Серебро» и Митя Фомин появится через пару мгновений. Иван Соловьев, это я. Всем привет.

0: крайне неважно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
8: Угадайте город по описанию
9: и выиграйте приз для автопутешествия.
10: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
11: Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация. Цены, процедуры, практические инсайты. Нейросети на практике. Контент, продвижение. Новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы». 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
15: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. Рекламная служба русского радио 579-7799.

каждый из нас был в такой ситуации, когда никак, и все. Собираешь тумбочку или кому-то, никак что-то не прикручивается, или каких-то деталей не хватает. Не знаю, обои клеишь, они все никак не приклеиваются, отваливаются, пузырятся. Или, не знаю, отчет составляете. Вот конец месяца сейчас, да, с цифрами возитесь. Все никак не подбить. Что-то в минусе, что-то в плюсе. Это, конечно, лучше, когда в плюсе, чем в минусе. В общем, ребята, когда попадаете в ситуацию «ну никак», значит, надо сделать паузу. Обязательно. Хотя бы минут на 10, чтобы потом со свежими мыслями, со свежей головой снова приступить к этому никак. Все получится. Русское радио с вами, поэтому мы так и говорим, что все получится, все будет хорошо. Зиверт, группе «Руки вверх», Жасминна и Владимир Киселев и Артур Пирожков прямо сейчас на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Всем привет!

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом Т-банк. АО Т-банк.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! А? Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Когда глаза излучают свет, когда с лица улыбка не сходит, когда в походке человека преобладает какая-то легкость или парение. Ну, тут что это может значить? Ну, значит, у человека что-то хорошее в жизни происходит. Может быть, он влюбился. Или день зарплаты у него сегодня. Или вечером какое-то свидание романтичное. Ну, или вообще какое-то событие, такое предвкушение. Может быть, покупка автомобиля, квартиры. Или закрытие ипотеки в банке. В общем, ребята, я вам желаю, чтобы и ваши глаза тоже излучали свет. Если этого не происходит, найдите на теле какую-нибудь кнопочку, нажмите, и пусть глаза светятся. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Хорошего всем дня.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Реклама на русском. Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. России 0+.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
7: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
8: Сладкий вкус.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы! Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
3: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
4: Все раскидано.
3: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
2: Вообще, человек
3: или кто?

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Три вуза Ивановской области вошли во всероссийский рейтинг РАЭКС. Ивановский энергоуниверситет занял 9-ю строчку по направлению ядерная энергетика и технологии. Политех получил результат в направлении технологии легкой промышленности, поднявшись с 7-го на 6-е место. А химтех сохранил 20-ю позицию в направлении химия. При составлении рейтинга учитывались востребованность выпускников, научная деятельность и качество образовательных программ. Лидером по большинству направлений остается МГУ, на втором месте Санкт-Петербургский госуниверситет. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции. А доля их карт в России за последние годы сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования пластика с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Ивановским школьникам не дадут скучать летом. В июне ребят ждут свыше 230 мероприятий, в их числе полезные уроки, спортивные, интеллектуальные игры, творческие занятия и мастер-классы. В городском управлении образования напоминают, что участвовать в проекте «Активные каникулы» может любой желающий совершенно бесплатно. Программа доступна на сайте ivedu.ru, а также в соцсетях образовательных организаций. На некоторые мероприятия необходимо записаться заранее. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

все всегда бывает, все всегда случается в первый раз, да, ну, с самого же рождения вот эти первые разы нас преследуют. Сначала там первая улыбка, первое огонь, первый шаг, да, дальше первое слово. Что еще первое дальше идет после первого слова? Ну, там подрастает ребенок, первый раз в детский сад, потом первый раз в первый класс, потом первый синяк, первая ссадина, первая двойка тоже бывает. Да. В общем, ребята, классно, когда мы эти первые разы всегда помним, а еще круче, когда они где-то запечатлены на фотографии или в памяти мобильного телефона тоже есть этот первый раз. Потом пересматриваешь и улыбаешься, улыбаешься, такой довольный, счастливый, приятные эмоции испытываешь. Вы слушаете «Русское радио», мы тоже испытываем приятные эмоции, когда слышим эти песни. Скоро появится в нашем эфире Ева Польна, Елена Север на очереди, и Григорий Лепс уже звучит. Меня зовут Иван Соловьев, желаю всем отличного настроения, прекрасной среды и, конечно же, скорейшего завершения рабочего дня. Оставайтесь с нами в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: О,

0: бочку.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
3: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
4: Да, а в чем дело?
3: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
2: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Соберите коллекцию.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу.

вообще-то все правильно. Вот едут сейчас в машине муж и жена, семейная пара. Она ему: ты женат? Ну да, женат на ней. А я жена тебе? Ну да, жена тебе. Все правильно, все на своих местах. И никакого другого смысла мы в этих словах не видим и не ищем. Мы семейная радиостанция. Мы за традиционные семейные ценности. Всем желаю хорошего настроения. Улыбнитесь друг другу. Можно даже в щечку сделать. Скоро группа «Винтаж», группа «Тестостерон». Ева Польна уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго всем хорошего дня.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Иван, как у вас все просто, быстро, вкусно и эстетично? Вот такой комментарий я получил под сегодняшним видеорецептом, о котором я вам сейчас и расскажу. Придерживаемся мы с вами ранее намеченного кулинарного плана. Сегодня у нас горячие бутерброды на мангале. Ну и для духовки, конечно,

0: даже это подойдет. Итак, подготавливаем продукты. Нарезаем багет на ломтики толщиной в 0,5 сантиметра. Такой же толщиной нарезаем сыр моцарелла для пиццы. Ну, представляете, да, он такой в форме колбаски. Ну, он такой же, как по форме, как и багет. И точно так же нарезаем свежий помидор. Теперь собираем бутерброд на ломтик багета, ломтик сыра и ломтик томата. И оборачиваем в полоску сырокопченого бекона. На решетку и на уголь до образования аппетитной, румяной, поджаристой корочки. Ну вот и все, ребятки, все готово. Улетают как семечки, поэтому готовьте сразу много. И не забудьте посмотреть предварительно мой видеорецепт. Он вас ждет в кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходим в Макс. В поиске набираем Иван Соловьев. Вот он я. Подписываемся и наслаждаемся. Завтра, перед выходными, будет рецепт маринада шашлыка, как в СССР, по вашим же просьбам. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

А у кого сегодня лучший день? Поднимите руку, кто сегодня отмечает день рождения. Ой, леса рук, ну вас поздравляем. Конечно же, поздравляем. Счастья, радости, здоровья, достатка, любви, гармонии, всего самого-самого хорошего. Сегодня отмечаем с коллегами, правда, на выходных, наверное, с друзьями, с родственниками. А я вот обожаю, когда день рождения выпадает на субботу. Вот прям день в день, чтобы отметить так классно. Подарки тебе несут, поздравляют. В общем, здорово. Ребятки, хорошего праздника, отличного праздника и шикарного настроения. Оставайтесь с нами в нашей компании, компании Русского радио. Впереди Александр Панайотов, группа «Лицей» и Ирина Дубцова прямо сейчас.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Не пропусти! Это я говорю про стол заказов на русском радио, но я знаю, я вижу, я чувствую. А сидите и ждете. Молодцы, ребята. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать? Нужно прямо сейчас вспомнить о каком-то прекрасном поводе. Что у вас у родных, у близких, у друзей, у коллег? День рождения, свадьба, юбилей, памятная дата. И, конечно же, на всю страну поздравить. 8-916-003-105.7. Это номер для ваших сообщений. Например, пишите в мессенджере Макса нам в личные. Передавайте привет и поздравляйте. Делитесь своим шикарным настроением. Ну, а я, Иван Соловьев, обязательно все в прямом эфире буду стараться прочитать. Напомню, стол заказов в 17.00 после новостей. Быть всем!

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, атмосферное давление значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 12 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
5: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
4: Новая школа. 26-16-16.
6: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дарыч, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
4: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
5: Это экспериментальный.
4: Знаешь, в большом тебе подожди. Это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
3: Где твоя разворотность, стоп?
4: А вот она.
5: Выворотность.
3: Ну, какая разница?
5: Большая.
4: Нормально.
5: Вот в плохом театре как раз разворотность.
4: Пусть будет разворотность, стоп.
5: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовых структур. В обновленный список вошли паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, геокоординаты и сведения об организациях. Как отметили в ведомстве, новые меры определяют порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и закрепляют требования к оборудованию на сетях связи. И к другим темам. Минфин предложил не выдавать семейную ипотеку тем, у кого уже есть непогашенный льготный кредит, оформленный до 23 декабря 2023 года. Как пишет РИАМА, в случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Более того, если семья погасит предыдущую ипотеку и у нее родится еще один ребенок, оформить новый льготный кредит все еще будет возможно. Селлеры стали чаще открывать собственные интернет-магазины, пишет «Коммерсант». В прошлом году они запустили почти 10 тысяч сайтов по продаже товаров, что на 12% больше, чем в 2024-м. Как объясняют аналитики, предприниматели таким образом снижают зависимость от крупных онлайн-площадок. Они сами управляют ценами, ассортиментом и клиентской базой. При этом трафик небольших интернет-магазинов значительно ниже. Тем не менее, таких сайтов становится больше. Более трети россиян продолжают ощущать себя новичками в течение первого года на новой работе, показал опрос. Особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% респондентов хотели бы получить повышение после первого года работы. Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в таких направлениях с высокой скоростью изменений и запросов от клиентов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Алло, алло, алло, не теряем время зря, передаем приветы, поздравляем, делимся шикарным настроением. Это «Стол заказов» на русском радио. Ребятки, привет еще раз. Иван Соловьев, это я, 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Заходите, пишите нам в личные сообщения. Поехали. Сергей поздравляет дочурку, любимую, с днем рождения. 2 годика ей исполнилось. От счастья Сергей забыл написать, как зовут дочурку. Ребятки, давайте вот так вот подробно. Как зовут, сколько лет, чего мы желаем и как зовут вас, конечно же. Привет всем. Это пишет Сергей Волков и Инна Волкова из Саратовской области. Мы поздравляем всех выпускников и особенно свою дочку Веронику и внучку Алину с окончанием школы. Желаем сделать правильный выбор профессии, поступить в желаемый вуз, получить хорошее образование и бесценный веселый опыт студенческих лет и найти работу своей мечты. Ну, наверное, еще и замуж выйти по любви, уж раз девчонок из школы выпустили. Поздравляем Марию Комарову, город Орел, 28-й лицей, с успешным окончанием начальной школы. Легких путей, преданных друзей, крепкого здоровья поздравляет мама Анна. И еще одно сообщение о русское радио. Вы такие хорошие! Пожалуйста, моим дочкам огромный привет передайте, Аленушке и Настеньке. Вы наша жизнь, наша девчуля, девчата. Рядом и слушает сейчас русское радио. Привет передала мама.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон — это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
3: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: хорошо. Вот оно какое! Наше утро!
1: Эксперимент провели в Казанском университете.
2: В Казанском?
1: В Казанском.
3: Ну, это с Казанью рядом. Что ты пристал?
2: Не-не-не, подождите, Казанский. Давайте. Казанский, я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
1: Поищи.
3: Казанская, дом 8. Все,
2: на Казанском вокзале.
3: Да, знаменитый казанский ковбой, который...
1: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
4: Стол заказов без отказов. Пишите вы, а я, собственно, в эфире озвучиваю. Привет любимой доченьке. Дарье Федоровой в Курск улетает. Поздравляю ее с окончанием учебного года. Доченька, держись, остался один год от Ольги. Это вы держитесь, дорогие родители. Вам еще один, точнее, вам год последний, чтобы денег накопить побольше. Привет, Русское радио. Передаю привет подруге Кристине. Как она дошла до дома под дождем? Вопрос. Это твой любимый Кулешечек. Или Кулешочек. Кулешочек, наверное. Привет, Русское радио. Вы супер. Передайте нам привет. Мы в Австрии. Отпуски, солнце, жара, озеро. Мы — это два Саши, Вова, Лена и Оля. Ну, привет вам в Австрию, где жарко, где солнце, где озеро. Отдыхайте, конечно же. Привет, Русское радио из Донецка. Передаю привет всей своей семье, мамочке, папочке. Очень хочу поздравить любимого мужа с днем рождения. Дорогой, счастья тебе, здоровья, силы и удачи во всем по жизни. А я всегда буду рядом, а я буду любить тебя, твоя Надюшка. Хорошего вечера всем слушателям, передает Надя Логинова. А отдельно привет передает близким родным. Брату Ильдару, любимому мужу Вячеславу и другу лучшему Дмитрию. Мы сейчас едем из Нижнего Новгорода в Москву на машине и слушаем Русское радио. Хорошей вам дороги.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: всем параметрам.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката. 6+.
9: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
13: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
14: Угадайте город по описанию
15: и выиграйте приз для автопутешествия.
16: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
17: Подробности на русрадио.ру. 12+.
18: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
19: 0+. Когда летом было невыносимо жарко, я все-таки поставила кондиционер. И сразу помогло. Буквально на следующий день похолодало. Рекламная служба русского радио 579-779.

0: путайте. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Привет, Русское радио. Привет, коллеге Павлу Насатову. Всем коллективам хотим поздравить его с приобретением скрипка. Пусть все его мечты всегда исполняются. Я думаю, сейчас такое пожелание будет. Пусть скребет все, что скребется. Иван, добрый вечер. Хочу поздравить всех жителей Санкт-Петербурга с Днем Города. Да, ребятки, сегодня в Петербурге День Города. Действительно. Хочу, это Виктория из Санкт-Петербурга пишет. Хочу пожелать всем жителям Питера крепкого здоровья, долгих лет жизни и удачи во всем. Виктория, вас мы тоже поздравляем. Вы наша постоянная, наша преданная слушательница. Так вот, тоже вам здоровья, крепкого счастья и всего хорошего. Привет, любимое Русское радио. Анастасия из Челябинска пишет. Привет передаю своей любимой семье, свою любимую дочку Полину. Поздравляю с успешной сдачей курсовой работы. Она у меня умница-приумница. Умница-благоразумница. Передайте, пожалуйста, привет из Сочи любимому супругу Константину от Марии с самыми добрыми пожеланиями и успехов ему в работе. Привет мужу Владимиру. Он немного приболел. Наталья привет передает. Я желаю ему здоровья и нежно целую в носик. Привет из Волгограда. Привет соцзащите Кировского района. Скоро домой от Натальи.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя в очистям, и мои глаза гасом блестят.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
4: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио. Русское
5: радио. В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много.

0: переживайте, если вы прислали сообщение в стол заказов на Русском радио. Я Иван Соловьев, его не потеряю, обязательно прочитаю. Хо, едем дальше. Привет, Иван. Привет моей сестре Иришке. Она из Кишинева. Соскучилась ужасно. Люблю ее. Надеюсь, что скоро будет возможность увидеться, когда у нее в гостях. Всегда слушаем Русское радио. Аллочка из Сочи передает всем радиослушателям южный теплый морской привет. Всех поздравляет с наступающим пляжным, купательным, загорательным летним сезоном. Аллочка, спасибо большое. Ждем не дождемся, когда у нас в Москве вновь потеплеет и станет жарко, как летом. Привет, Русское радио. Передаю привет всему швейному коллективу девочек ИП «Сафаров». А сами девочки поздравляют с юбилеем Тахира. Желают ему счастья, здоровья, благополучия и исполнения всех при всех желаний. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет любимому человеку Пашке. Люблю тебя, моя лучшая и твоя счастливая девочка Юлечка, город Липецк.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну, давай,
2: вот смотрите, подушню. Человек с чувством юмора — это остроумный человек. От слова острый ум.
3: Да.
2: Острый значит быстрый. Это
3: да.
2: Значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит: колющая, режущая, я говорю: мой острый ум.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/RKO или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: сниму на суточно.ру.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Вы не хотели бы выйти на этой остановке? Нет?
4: А зря. Хорошая остановка. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Дорогое любимое русское радио, передаю привет своим дорогим, своим любимым друзьям Косте, Ольге, Ване и Маринке. Хорошего вам вечера и чтобы у вас все было хорошо, ваша надежда. Привет любимому мужу Михаилу и дочке Миланочке. У нее 30 мая день рождения, будет 3 годика. Люблю вас очень сильно, мои дорогие. Всем хорошего вечера от Натальи. Привет любимое русское радио, привет первому учителю. Ольге Альфировне Михеевой, 28-й лицей, город Орел. А также моей самой любимой подруге Ариане. Большой привет. От Марии пришло это сообщение. Дорогое любимое русское радио, передай, пожалуйста, огромный привет любимому парню Димочке Сарычеву. Спасибо тебе, мой дорогой, что целый день сегодня мне помогаешь на огороде. Впереди нас ждет море огурчиков, помидорчиков и баклажанчиков. Люблю тебя и целую. Анюта, Тюменская область. Кабачки еще забыли. Кабачки должны быть обязательно. Привет, любимое русское радио. Передаю привет своему соседу и другу Сергею Александровичу Головизнину, вот, из Ульяновска. Будь здоров и будь счастлив. От Маргариты пришло сообщение. И финальное, давайте, от Аленушки. Привет коллегам в управляющую компанию «Эксор Среда». Это компания «Эксор». И вот сообщение. Среда — это маленькая пятница. Коллеги, держимся еще чуть-чуть. И выходные. Всем отличного вечера и позитивного настроения. Все, ребятки, все. Спасибо вам большое за ваше сообщение. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: Стол заказов на русском радио.
0: Стол заказов закрыл. Саш Пряникова открыл. Микрофон ему включил. Да. Привет.
2: Здорово, здорово. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, вижу, весело тебе.
0: Очень весело.
2: Отлично. Весело и мило, потому что ты ведешь главную программу, две главные программы русского радио. Не забывай об этом.
0: Никогда. Ни за что и никогда.
2: Уважаемые радиослушатели, а теперь я вот обращаюсь к вам. Вот согласись, Иван, все, кто сейчас передавал друг другу привет в эфире, наверняка друг у друга в телефонах записаны малыш, зая.
0: Запросто. Или как-то по-особенному.
2: Петр Петрович, директор.
0: Запросто.
2: Не важно. То есть, любимые коллеги, теперь, уважаемые радиослушатели, не откладываем далеко телефоны, потому что среди этих уважаемых людей существует как бы теневой список. Он не то чтобы в подвале телефона, он замешан. Он замешан, друзья мои. Эти имена кочуют вместе с вами из телефона в телефон.
0: Да.
2: Некоторые из них еще были записаны на кнопочные. Мы уже рады были забыть, кто это, но не получается. Они у нас в телефонных книжках. Поэтому сейчас, давайте найдем самое странное имя в вашем телефоне.
0: Ну да, самый странный контакт, как
2: записано. Помогай.
0: По-странному.
2: Кто это? Олег Кран СПБ, Андрей, да. Андрей Роды Кошки, не знаю, Ира не отвечает ни при каких. Вот.
0: Валентина Стулья.
2: Андрей Натяжные Потолки.
0: Андрей Натяжной просто.
2: Сергей. Леха Кабан или Свадьба Рязань 2014.
0: Ой, ребята, да, по-любому. Вот есть однозначно 100% мы уверены, несколько таких контактов в ваших телефонах.
2: Да, знаете, и причем эти контакты записаны так странно, как будто мы все свидетели из программы «Следствие вели», такие тун-тун-тун-тун, записали и хотим, чтобы о них никто не узнал. Так вот, давайте этот контакт передадим нам, и в смысле не нам, расскажем, во-первых, что это за контакт, во-вторых, расскажем, что это за человек, и в-третьем, передадим ему привет.
0: Вот такой импровизированный стол заказов на ближайшие 2 часа. Итак, самые странные контакты, которые есть в вашем мобильном телефоне, пишите истории 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, например, в Макс. Пишите в личные сообщения. И есть телефон. И да.
2: Не возбраняется нам позвонить, чтобы, так сказать, поделиться вот таким именем лично со всей страной. 7495-995-105-7. Телефон вам в помощь.
0: Вечер на русском, 18:00. Ждем.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, атмосферное давление значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 12 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
6: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
7: Замурчательная акция в «Гемотест». До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
4: Это что Суворов говорил, между прочим.
3: Да, про кимчи.
4: Про носки.
3: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому участники СВО смогут без лишних формальностей получать медицинскую помощь в гражданских клиниках. Статус ветерана специальной военной операции будет автоматически отражаться в единой цифровой базе обязательного медстрахования. Документ разработан по поручению председателя правительства. Также сегодня парламентарии отклонили законопроект, обязывающий страховые компании взыскивать выплаченные по ОСАГО средства с виновников ДТП, если авария произошла при отягчающих обстоятельствах. Авторы инициативы предлагали страховым компаниям предъявить нарушителю регрессивные требования, то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а затем через суд истребовать эти средства с виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО. В Миноборнауке допустили отмену дипломных работ в вузах из-за развития искусственного интеллекта. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что вузы могут вернуться к устному экзамену, что позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. По словам министра, в последнее время в дипломных работах растет число текстов, написанных нейросетями. Причем активнее всего используют искусственный интеллект при подготовке, введении и заключении. Зумеры оказались самым вовлеченным поколением в онлайн-торговлю. Почти половина из них, 48%, считают маркетплейсы лучшим вариантом для запуска бизнеса. Среди миллениалов такой формат предпринимательства привлекает 43% респондентов. 70% зумеров, которые хотят открыть такой бизнес, заявили, что их мотивируют успешные примеры известных предпринимателей и людей из собственного окружения, а также возможность быстро заработать. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Поздравляю вас с тем, что на часах сейчас ровно вечер на русском. Друзья мои, присоединяйтесь к народу, слушайте нас, принимайте активное участие в формировании программы своими историями. А сегодняшний выпуск, Иван, с твоего позволения, я бы назвал как «Стол заказов Limited Edition».
2: Что это такое? Ты на русском радио, дай по-русски.
1: Ограниченное издание, давайте так, для тех, кто английский прогулял. Вот, значит, мы передали привет и всем, кто у вас в белом списке, со всем, с кем вы легально, реально общаетесь. Теперь переносимся к тем именам, как бы забытые имена. Вот, к тем
2: зашифрованные. Замаскированные, завуалированные.
1: Поясни, братан,
2: Ну, то есть, сегодня будем обсуждать самые такие вот необычные контакты, которые есть в мобильном вашем телефоне.
1: Да.
2: В записной книжке. Вылетело из головы.
1: Вот эти самые странные, как их там еще раз, это Толян, свадьба, Рязань 2014.
2: Ну вот давай, например, вот сразу сообщение прочитаю, будет всем все понятно.
1: Вот Мария, сейчас будем привет передавать.
2: От Марии Петровой сообщение. Контакт уже лет 5 в телефоне, не удаляю, сама не знаю почему. Контакт звучит так. Гия, чинить окно, не платить. И поясняет, это я квартиру снимала, нужно было окно починить. Хозяйка нашла мастера из знакомых, он ей денег был должен, поэтому не надо было ему платить за окно. Видимо, я его так и записала. Гия, чинить окно, не платить.
1: Ты, папа, почему он до сих пор в вашей телефонной книге?
2: 5 лет.
1: В принципе,
2: 5 лет.
1: Вдруг раз вам звонит, Гия, не плати. Слушай, Гия, я помню, как-то я тебе не платила. Снежана...
2: Пришло время оплатить.
1: Да. Снежана из США. Живем в США. Но у дочки я записана как ФСБ.
2: Вау.
1: И представляете, теперь там ФБР. Сидят там эти, значит, парни и удивляются. Они судорожно пытаются понять, почему русская ФСБ требует от американского подростка надеть шапку и доесть суп. Почему они ей звонят с таким странным предложением?
2: В общем, ребят, вот так вот ближайшие 2 часа мы с вами проведем. Мы считаем, что тема сегодня у нас смешная такая, юмористическая. Принимайте участие. Самые странные контакты в вашем мобильном телефоне 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджер, в личные сообщения.
1: Да, и вспоминаем этих таинственных людей, передаем привет. Для этого даже можно воспользоваться телефоном прямого эфира.
2: Да.
1: 7495-995-105-7.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Все в шоколаде! Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко! В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
9: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
10: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
11: Да, а в чем дело?
10: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
12: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая. Сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая. Сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
3: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Соседка курица, Катя денег должна или Андрей не брать. Вот в ваших телефонах наверняка тоже здесь что-то такое непонятное записано, необъяснимое, а может быть объяснимое, но вы уже не помните. Мы сегодня спрашиваем у вас интересные, необычные контакты в вашем мобильном телефоне.
2: Да, и поправочка, контакт прислали, но не поленить и расшифровку.
1: Историю, да.
2: Историю, кто этот человек, и давайте передадим ему привет. Слушайте, может, ему было приятно. Вот это у меня сообщение, так сообщение, дружище. Тут у меня прям ситуация. Ну-ка. Слушай, Анюта пишет. Привет, Иван и Александр, у меня самый странный контакт в телефоне. Такой я познакомилась с другом и забыла, как его зовут, и написала «Сволочь».
1: Сволочь. Просто слово «сволочь».
2: Да, «сволочь». Он подписал его «сволочь». Он мне звонит, ну как-то узнал наизусть, и говорит: «Почему ты так написала? Быстро измени, а то мы поругаемся». Так и случилось, он год со мной не общался.
1: Ух,
2: смотри,
1: ты.
2: Ситуация двоякая.
1: Двоякая.
2: Двоякая ситуация. Потому что если бы она была однаякая, что тут разговаривать? Значит, парня можно понять. Он... Что он подумал, когда заглянул к ней в телефон? Он подумал, как звать не забыла?
1: Ага.
2: В смысле, как звать забыла?
1: Забыла, а то, что сволочь не забыла.
2: А то, что сволочь запомнила. С другой стороны, если он год после этого не звонит,
1: ну
2: значит,
1: да.
2: Он подтвердил свой...
1: Ну, реально сволочь. А то, что, смотря, еще зависит, с какой интонацией записано сволочь. Может, если вот, допустим, сволочь и сердечко, значит, сволочь. А если сволочь и восклицательный знак, значит, все, да, реально сволочь. Читаем сообщение дальше. Мария Комарова, моя тетя, у меня записано как тетя 7 подарков. Как-то на день рождения она мне подарила 7 подарков, поэтому я ее только записала. Ух ты!
2: Ну, давайте передать.
1: Тетя 7 подарков. Привет, тебе тетя 7 подарков.
2: Нет, а, или опять тебе, ну, идет звонок. Тетя 7 подарков. Все, попробуй.
1: Попробуй подари меньше в следующий раз.
2: Марина из Казани сообщает. Девчонки на работе подарили сертификат на картинг. Записала инструктора как Антон Скорость. Через неделю муж увидел, как Антон Скорость приходит сообщение. Собственно, увидел Антон Скорость. Сообщение такое.
1: Погоняем?
2: Нет, жду тебя завтра на том же месте, гонять будем, как в прошлый раз.
1: О, прикольно.
2: Чуть до развода не дошло.
1: Понятное жалость. Дело.
2: Ты ясный пень. Слушайте, а представляешь, если бы она пошла на какой-нибудь, на этого учиться, на который в винах разбирается?
1: Сомелье.
2: Сомелье, например.
1: Жду тебя на том же месте.
2: Да.
1: Погоняем.
2: Валера Полусладкая. Жду тебя на том же месте, вино готово. Ну,
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Номер первый. Туманы белые, белые. Сердце мое смело. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал?

0: Городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
3: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, для тех, кому не повезло пропустить, пропустить, все правильно, начало нашей монументальной программы, ставим конкретную задачу. Открываем ваши контакты, находим самое абсурдное имя. Прямо сейчас пишем нам в чат. Первое, как именно записан человек. Второе, кем он вам приходится. И третье, какая история за ним стоит. Вспоминайте ваши вот эти все артефакты и делитесь с нами в эфире.
2: Владимир Чижиков пишет: у меня контакт Сёмга. Объясняю. Это мой племянник Семён. Он Сёмка. Ну, Сёмка мы его звали. Т9 исправил на Сёмга, поэтому так он мне остался Сёмгой.
1: Сёмгой.
2: Сёмга.
1: Все Сёмки.
2: Сёмга, Сёмга.
1: Сёмок в Сёмге.
2: Ага.
1: Иванов всех в диваны, бог его знает. Ксения, добрый вечер. Я стараюсь всегда четко записывать человека в телефонную книгу. Вот, вот, Ксения, обнимемся давайте с вами. Это, это я. Если это по работе, то прописываю должность и фирму. Но вот есть у меня такой контакт, как Леха Мангал плюс Сало.
2: Леха.

0: мангал плюс.
1: Поясняю, это кто это? 7 лет назад покупала мужу на юбилей мангал, разговаривала с продавцом, а он еще и классное сало коптит. Вот так я его записала. Я понимаю, кто это и за 7 лет этим контактом. А, главное, я понимаю, кто это и за 7 лет этим контактом не пользовалась. Во-первых, мангал. Да. Ну, во-первых, мангал штука долговечная, что его каждый год, что ли, менять?
0: Ну да, вот примерно из этой же оперы от сообщения от Любови. Добрый вечер, ребята. У меня есть такой контакт. Олег, вспомнить с утра. Причем записал его в мои контакты сам Олег. Все, сообщение закончилось. Мне было бы интересно, что история-то как, что, почему.
1: Позвонить. Олег вспомнить с утра. Еще раз. Олег, вспомнить с утра.
0: Да.
1: Это записано у девушки?
0: Да.
1: Ох.
0: Любовь так его записала.
1: Ох, держите меня семеро. Такая история у меня сейчас в голове разыгрывается.
0: Закрутилась, да.
1: Вот, а что может привести? Я просто себя встану. Не Олег, конечно, но Елена вспомнить с утра. Послание от Миши Арсеньева. Как-то в шутку поменял имена в телефонной книжке в честь персонажей из Гарри Поттера. И забыл об этом, потом долго гадал кое-что кто. Особенно, конечно, Волан-де-Морт удивил. И что интересно, я не помню, кого так записал, а звонить страшно.
0: Так надо позвонить наоборот.
1: Представляешь, если такая ситуация, типа, Мишка бегает там, телефон потерял.
0: Наберите мне, наберите.
1: Марья Михайловна, наберите мне, теща моя любимая.
0: Да.
1: Там блок-блок-блок.
0: Волан-де-Морт.
1: Все. Вычеркиваем из списка наследников.
2: Вечер.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Все, карапузики, вскрываем карты. Что у вас там в телефоне? Кто как поназаписан? Нам это очень интересно знать. Необычные контакты. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. А вот, пожалуйста, бывшая лучшая подруга. У меня записано как коза.
2: И после слова коза, наверное, она стала бывшей.
1: Не знаю. Просто вот так вот написано.
2: А вот когда пишут бывшая лучшая подруга, то есть она была лучшей подругой,
1: да,
2: правильно?
1: Да, когда-то.
2: А теперь стала бывшей лучшей подругой.
1: Зачем, женщин... вообще сохранять
2: ее? Не-не-не, смотри. У женщин очень странно все устроено. Как бы сначала подруга, раз провинившись, должна потерять статус лучшей подруги.
1: Да.
2: И просто перейти.
1: Просто подруги.
2: Потом, если уж она и здесь, как бы повела себя не лучшим образом, тогда уже просто все, не подруга. Да. А тут бывшая, еще и лучшая, еще и подруга.
1: Еще и имя ей дала.
2: Ох, эти женщины.
1: Не понять.
2: Смотри, вот мужчина только мог прислать это сообщение. Зовут его Олег, и все. У меня есть контакт. Внимание, у меня есть контакт. Это слово. Ро.
1: Ро?
2: Да. Даже предположений нету, кто это.
1: Рот.
2: Подожди.
1: Рог.
2: Родина.
1: А, так вот.
2: А вдруг родина слышит? Или.
1: Рожа.
2: Розыск.
1: А, просто недописано.
2: Я ж тебе про то и говорю. Ну, человек, слушай, что, у тебя нет контактов, которые ты где-нибудь там вечером... Да. Или недописано. Так что, Олег, да.
1: История целая. Отдыхали несколько лет назад в Египте, брали экскурсию на яхте, народ катался на ватрушках. А я пока ждала, было скучно. Ну, я стала снимать на видео других катающихся, чтобы потом им скинуть видео на память. Вот, например, каталась семья из 3 человек, мама, папа и ребенок. Так вот, в моем телефоне они записаны «Илона 3 человека».
2: «Илона 3 человека». Ага. Ну, и все время следующая мысль. А вот если ты это Илона самая, вот, ну вот увидеть 3 человека.
1: Что,
2: ну,
1: значит «Илона 3 человека»?
2: Ну, вдруг, но сразу Илона весит как 3 человека.
1: У нас же сразу мысли-то работают не в, ну,
2: в негатив.
1: Конечно, конечно.
2: Не умная как 3 человека,
1: да.
2: А толстая как 3 человека.
1: Не говори.
2: Ой, в смысле не говори, это наша профессия, говорите.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: было.
1: Реклама на русском.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности за запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
11: 0+. Невеста бросила букет таким образом, чтобы поймать самой. И этим очень насторожила жениха. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Орлов и Пряников. Вечер на русском.
1: А вы, друзья мои, с большой выдумкой? Не вы одни такие. Нас с вами целых, сейчас смотрю, 6 миллионов 733 тысячи. Ровно столько прильнуло к своим приемникам. А все почему? Потому что мы проверяем наши общие телефонные книжки. Ищем самые странные непонятные имена, которые почему-то кочуют за нами годами со старых еще кнопочных телефонов. Напишите нам, как записан человек, кто он такой, и мы передадим этой легенде привет в эфире.
2: История от Анастасии. Контакт у меня есть такой, свет маяка. Рассказываю, все в порядке. Девушку зовут на самом деле Света Маякина. Я просто записывала контакт на кнопочный телефон в автобусе в час пик. Ну, вот так вот вышло, так вышло. Поэтому свет маяка. В общем, привет Светлане Маякиной от Анастасии.
1: Светлане Маякиной. А, свет маяка. Ах,
2: свет маяка. Ну, не дописала ни имя, ни фамилию.
1: Ну, даже Светлана Маякина. В принципе, вот у родителей фантазия сработала при выборе имя в нужном направлении. Игорь из Екатеринбурга. Привет, вечер на русском. Здорово. У меня в телефоне висит контакт Олег Пакет.
2: Олег Пакет?
1: Помню, что это мужик из гаражей, у которого я покупал запчасти. Но почему пакет? Он что, продал мне деталь в пакете? Или он сам всегда ходил с пакетом? Интрига десятилетия. Ну, что думаешь, братан?
2: Олег Пакет.
1: А я тебе могу сказать.
2: Олег Пакет.
1: Я тебе могу сказать, но... имена вроде Олег Пакет, Вася Бетон,
2: ну, да,
1: Серега
2: да, да, да.
1: Самосвал.
2: А-ля 90-е.
1: Это же не контакты в теле, это же готовый актерский состав для новости.
2: Бригада.
1: Ну, что? И представляешь, самое смешное, вот представляешь, тебе звонит Олег Пакет, вдруг он позвонит. Вы не должны обсуждать с ним замену карбюратора. Надо тихо сказать трубку. Босс, товар у меня хвоста не было. Бетон ждет на точке.
2: Фантазия разыгралась. Ребят, продолжим эту тему обсуждать во втором часе. Самые интересные, необычные, странные контакты в ваших мобильных телефонах. 8-916-003-105-7. Это номер наш мессенджеров. Пишите свои истории. Вечер на русском в 19:00 продолжим.
0: Вечер на

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, атмосферное давление значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 12 градусов выше 0.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала, да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
3: Ты смотри, да. Это ж как, это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы...
4: Там царь тритон ему.
3: Какой тритон? Там палтус просто. Там палтус-ювелир, знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минздрав разрабатывает механизм, предусматривающий продажу рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Если законопроект примут, приобрести лекарство по бумажному рецепту будет невозможно. Ведомство ожидает доработки документа в ближайшее время. И к другим темам. Парламентарии предложили обязать банки раскрывать причины отказа в выдаче кредитов физлицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Обращение направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Кроме того, депутаты предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. По их мнению, после отказа банк мог бы направлять клиенту инструкцию в личный кабинет или мобильное приложение с пояснением, как получить кредитный отчет. Интерес к турам по России на предстоящий летний сезон снизился почти на 5% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в Союзе туриндустрии, такие изменения произошли после предела насыщения рынка. В 2024 году спрос на внутренний туризм увеличился более чем на 15%. К этим данным стоит относиться спокойно, отмечают эксперты. Это естественная коррекция после нескольких лет достаточно бурного роста. В стране профессии с высоким риском автоматизации все чаще сталкиваются с перегретым рынком труда, показало исследование. Аналитики обнаружили прямую зависимость. Чем выше риск автоматизации, тем больше соискателей претендуют на одно рабочее место. По мнению экспертов, из-за искусственного интеллекта рынок труда в этом году может потерять до 1,5 миллиона рабочих мест. Это аналитики, дизайнеры и контент-специалисты. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском.

0: вечер на русском.
1: Спасибо, что по-прежнему предпочитаете русское радио соцсетям. И правильно делайте, не прогадайте. Открывайте телефонные книги. Сейчас все вместе устраиваем цифровую детоксикацию. Находим там настоящих признаков прошлого, друзья мои. У всех же в смартфонах мертвым грузом лежат контакты, не знаю, вроде Василий Навоз Дешево, Артур Шлагбаум Ночь или загадочный Сергей, просто Сергей.
2: А вот, например, как такой контакт, как Шопен.
1: Рассказывает
2: Вера из Адыгеи. Я работаю в цветочном магазине, у нас клиент записан как Шопен. Так как несколько раз, делая у нас заказ, он просил, чтобы мы собирали букеты именно под музыку композитора Шопена, чтобы цветы были наполнены романтикой. С тех пор мы его и записали, Шопен. Теперь, когда он звонит, мы сразу понимаем, какие треки будут у нас играть в течение часа.
1: А что Шопен? Там еще есть Шуберт. Еще есть Шуман.
2: Моцарт можно, например.
1: Моцарт не романтик.
2: Но все равно.
1: По-моему.
2: А я не буду.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Есть контакт. Marina.groby. А на самом деле ничего страшного нет, смайлик. Это заказчица нашего швейного цеха. Принесла нам шить конверты из синтепона. Выглядели эти конверты как внутренняя обивка гробов. Куда на самом деле применялись эти конверты, не рассказывала. Раскололся муж клиентки. Это фильтры для промышленных вентиляционных систем. С клиенткой уже не сотрудничаем, но контакт сохранился. И вот это после Марины гробы настораживает фраза «раскололся муж клиентки». После чего он раскололся, интересно.
2: От Юли сообщение. Я лежала в роддоме, познакомилась с другой мамочкой, обменялись контактами. Так вот, я у нее записана. Мама Огр.
1: Мама Огр?
2: Огр, и все.
1: Подожди. Огр.
2: Просто мама Огр. Ну, Огр это вот эти зеленые.
1: Ну да, эти зеленые, два тонких знатока фэнтези тут собрались, значит. Мама Огр, ну главное, чтобы мама не оказалась знатоком фэнтези, обидится, слушай.
2: 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений, необычные контакты в вашем мобильном телефоне.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
11: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: планете. Лучшее, любимое на русском.
1: Русское радио. Радио большой страны.
2: Когда в вашем городе зазвучало русское радио? Чем замечателен ваш город и что его связывает с любимой радиостанцией?
1: С понедельника по четверг Светлана Казаринова рассказывает о городах русского радио. Радио большой страны.

0: покайтесь, покайтесь, друзья.
1: Ты вообще сейчас начал.
0: Сбросьте тяжесть. Плеч. Спокойно. Давайте признаемся, как у вас записаны ваши родные, близкие, любимые люди, какими словами, какими, может быть, признаками в мобильном телефоне мы имеем в виду. И, конечно же, историю с этим связанную тоже нам интересно узнать.
1: Слушай, тебе хорошо бы было, вот покайтесь.
0: А ты вздрогнул, да?
1: Я сразу грехи вспомнил. О грехах. Ну, не в смысле, а греш. Не, короче, не туда я гребу, друзья. Еще одна двоякая ситуация. Послание от Олеси. Ну. Добрый вечер, мои любимые ведущие. Бз-бз-бз-бз. У меня в контактах много Наташ. Самая прикольная Наташа – разбойница. Наташа, а вот теперь развязка. Смотрите, следите за руками. Так назвал ее мой муж, когда увидел ее. Я с этой подругой дружу до сих пор. Она не обижается, что я ВКонтакте, что ВКонтакте телефон, она разбойница.
0: Но.
1: Допишу. Мы пошли на концерт, она начала там свистеть, поэтому муж ее так и назвал.
0: Ну, а как еще, конечно.
1: Ну что, разбойница. В смысле?
0: Ну, а что,
1: ты
0: а какой ты еще смысл сюда вкладываешь?
1: Нет, если бы она ему не понравилась, он бы назвал ее, Свисток Воронеж, Громкая Наташа. Но если ваш муж назвал вашу подругу разбойницу якобы за свист, и вы в это поверили, я могу сказать, что он назвал ее не за концерт со свистком, а
0: за то,
1: что...
0: Да ладно, перестань.
1: Да,
0: просто такой интонации, Саша, разбойница. Да просто он разбойница, и все.
1: Просто он воображает в кожаных...
0: Бурная, шумная дурочка.
1: Да, ничего. В кожаной шляпе, маске и...
0: Все, закругляем тему. Ребятки, привет. Мой младший брат когда-то записал меня в телефоне «Пузырек». Я напишу. И так прижилось. Уже прошло много лет, а я так и записано у него «Пузырек». Хотя, на самом деле, девочка тощая. А еще я как-то пробивала свой собственный номер телефона и обнаружила, что у кого-то я записана «Женя Ковщик».
1: Ковщик?
0: Ковщик. Не ковщик, а ковщик.
1: Это девушка пишет?
0: Да, пишет. А меня вообще-то зовут Яна, она пишет.
1: Ковщик?
0: Да. Вот у кого-то она записана в телефоне Женя Ковщик. Тебя Ковщик настораживает? Меня Женя настораживает. Она Яна.
1: Ну, когда девушку Ковщиком зовут.
0: Ковщик.
1: Может, это значит, это малый Ковщик, большой Ковщик. Это
0: не Ковщик. Ковщик кует железо. Ковщик.
1: Да, я вас понял.
0: Малый Ковщик.
1: Яна, добрый вечер. Значит, Наталья, Ната. Я однажды записал свою знакомую как Ирочка Касатка вместо Красотка. Привет, Краснознаменск, Московская. Ну, это проклятый Т-9.
0: Да.
1: Слушайте, ну, такая, знаешь, Ирочка так кокетливо спрашивает. Натусь, а как я у тебя в телефоне записана? А вы судорожно пытаетесь объяснить, что касатка — это не про лишний вес. Про грандиозное млекопитающее семейство дельфинов.
0: Допустим, поверили.
2: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть».

0: Нефть АЗС Центр. Информация на сайте azs.datneft.ru.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21 ПАО «Сбербанк 0+.

0: географического детектива в стране. Игры «Радио большой страны». Ну, мы все с вами знаем, что Россия настолько огромна, что пока в Калининграде пьют утренний кофе, на Камчатке уже сдают годовой отчет. И на всей этой территории звучит наше любимое, мощное, все вместе русское радио. Прямо сейчас мы загадали один секретный город из нашей огромной сети вещания. Дадим подсказки. Ваша задача – вычислить эту точку на карте.
1: Но для начала вам нужно дозвониться, а сделать это, ой, как непросто. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь, выигрывайте и получайте классный приз.
2: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ура, ура, ура! Игра, игра, игра! Радио большой страны.
2: Да, и у нас на связи город металлургов, знаменитых авиаторов и красивейших фонтанов. Липецк и Галина, которые готовы защитить интеллектуальную честь своего города в игре «Радио большой страны».
1: Галина, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: А вот мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, уже второй час, какие интересные необычные контакты записаны в мобильном телефоне. У вас какие есть контакты? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
3: Да вот, честно говоря, вот прям сейчас сбила. Вот у меня есть какой-то контакт 1234. Вот что он означает, я не знаю. Я его вообще не помню.
1: Давайте позвоним. 1234.
2: А может, вы знаете, а может это часть...
3: Нет, нет, контакт-то другой, но я имею в виду название. Вот почему-то обозвала его вот так.
1: 1234. А что это может быть такое?
2: Ну, типа, считаю до 4, ох, или ты исчезнешь.
1: Сваливай, или тебе хуже будет.
2: И, типа, этот свалил на счете 4, следующее...
1: Да, Галина, пообещайте потом, после того, как мы с вами поиграем, вы позвоните, ну, историю нам тоже потом напишите, что это за 1, 2, 3, 4. Так, теперь давайте к нашей игре «Радио большой страны». Мы с Сашей загадали город, где вещает русское радио. Даем вам 3 подсказки, ваша задача — угадать.
2: Готовы?
3: Да, готова.
2: Итак, подсказка номер 1. Фух, этот город называют игрушечной столицей России.
1: Подсказка номер 2. Самым знаменитым местом в этом городе является Лавра.
2: Этот город считается родиной русской матрешки.

0: Это была подсказка номер три. Варианта ответа. Орел, Сергиев Посад, Челябинск.
1: Итак, один, два, три, четыре.
2: Но... Конечно, Сергиев Посад.
1: Ну, тут даже интригу тянуть не нужно, потому что, да, вторая подсказка была самая такая прозрачная.
0: Это вам не Сергиев Посадский платок, чтобы его тянуть.
1: Кстати, ребята, в этом году на карте Золотого кольца появились новые точки. К Сергиеву Посаду добавились Абрамцево, Гжель, Мураново, Ликино, Нулево, Софрино, Хотьково. И главное, самое главное, дороги по маршруту планомерно приводят в порядок. Вот, например, дорога, которая соединяет Сергиев Посад, Калязин, Рыбинск и Череповец. А для тех, кто планирует культурные выходные, полностью сделали дорогу к музею-заповеднику Бородинское поле под Можайском и обновили путь к знаменитой усадьбе Дубровицы в Подольске. Там теперь не только свежий асфальт, но и новые тротуары с освещением. Галина, мы вас поздравляем! Для вас спасибо. Подарочный сертификат на маркетплейс на товары для автопутешествия.
2: Спасибо большое, очень рада и передаю привет всем слушателям нашей огромной, замечательной страны.
0: Отличная вы наша, молодец, хорошая.
1: Хорошего вам вечера, не забудьте, мы ждем историю, что там за 1, 2, 3, 4.
3: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Ильича на русском.
1: Не просто вечер сегодня у нас, а вечер откровений и признаний.
2: Ух ты ж!
1: Как записаны у вас номера в мобильных телефонах? Необычно, интересно, и вот можно даже с изюминкой.
2: С изюминкой. Вот вам изюминка.
1: Давай.
2: Послание. Добрый вечер, Геннадий. Это Ульяна К. Добрый вечер, Геннадий Колючий Ежик. История на самом деле длинная, но если кратко. У нас в компании Геннадий работал коммерческим директором. Душевный, позитивный человек. Я у него была в прямом подчинении. Потом перевели его на должность управляющего, стал серьезнее и молчаливее, за это был переименован. Таким и остается по сей день, хотя должность у него менялась уже несколько раз. Больше не нахожусь у него в подчинении, к сожалению. Привет Ярославлю от Ульяны, отдельный привет Геннадию Ежику. Отдельный привет. Но если он до сих пор колючий ежик, ему, может быть, не только привет, можно уже передать, а поцелуйчики.
1: Продолжаем зоотему. Екатерина пишет: моя подружка у меня записана как Катька Кабанья Голова.
2: Да что ж.
1: Объясняю. Играли в Монополию по Гарри Поттеру, и я выкупала трактир с этим названием. Мы до сих пор смеемся, когда вспоминаем Кабанья Голова. Катька Кабанья Голова.
2: Сложилось.
1: Понял, да?
2: Ну, слушай, если Катька в курсе и не протестует, значит...
1: Да нет, наверное, смеются вместе.
2: У нее все с самооценкой в порядке.
1: Ну да.
2: А нам добрый вечер, дорогие ведущие. У меня ВКонтакте есть Света Курица. Все просто. Она торгует на местном рынке домашними курочками. Я вас уверяю, у всех нас есть Паша Свинина, Миша Мед.
1: Ой, у меня есть Марина. Как же? Марина Гонет.
2: Марина
1: Гонет. Сейчас посмотрю. Мясная королева, вот.
2: О, хорошо.
1: Марина Мясная королева.
2: Марина
1: Говядина. Это продавец мяса у меня в СНТ там на даче.
2: Елена Крабы.
1: Прекрасно.
2: Хорошо.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В «Ленте».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Есть ли у меня сбережения на черный день?
12: Даже на два! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: А вот что меня порадовало, да, сегодня, согласно нашей теме, почему-то ни одного сообщения не было там про зая, белочка. Ну вот, не записано никого.
2: Ну, потому что нас слушают серьезные люди с хорошим вкусом, с самооценкой, с богатым словарным запасом. Разве ты этого еще не понял, брат?
1: Вот, например, Таня Гусь. Вот Таня Гусь, контакт, телефон. Таня Гусь.
2: Гусь.
1: Так вот, привет, любимое русское радио. Я свою сестру Татьяну записала как Таня Гусь.
2: Ну.
1: Расшифровка. Ехала в машине за рулем, и неудобно было расписывать. Она поменяла сим-карту и не могла больше ничего придумать по-быстрому. Ну, думаю, запишу потом. Так и осталось. Потом, спустя какое-то время, она увидела, что я ей придумала вот такую историю про гуся. Но она не обиделась. Это Марина из Нижневартовска.
2: Ну, не курицей же назвали, в конце концов.
1: Гусь.
2: Это не курица.
1: Видимо, она Гусева, наверное. Таня Гусева.
2: Да, может быть. К сожалению, имени нет, но, опять же, двоякое ощущение. В смысле, оставляет это сообщение. У моего мужа фамилия переводится как «Лепесток розы».
1: Ух ты!
2: Поэтому... Нет, не надо... Подожди, еще не финал. Поэтому он у меня записан. Дальше идет, как это, эмодзи розы.
1: Ну?
2: И все. И вот теперь начинаем вскрывать проблему. С какого именно языка его фамилия переводится как «Лепесток розы»?
1: Вот мне интересно.
2: Ставлю тебя в известность. По-венгерски слово «роза» звучит как «рожа». Может, он Евгений Рожа? Ну, ладно, ладно. Друзья мои, давайте не скромчить. Фамилия-то Розенблат.
1: Ага.
2: И все.
1: Он «Лепесток розы», как
2: да,
1: перевод.
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Нормалды, как мы говорим.
2: Красивая, мощная, адвокатская...
1: Рожа. Юля Калинина. Вернись, Саш, на место, пожалуйста. Привет, Юля.
3: Привет, привет.
1: Я вижу, у тебя в руках телефон.
3: А
1: мобильный.
3: Я потому что сейчас, да, я делала раскопки, вы меня озадачили несколько. Я была уверена, что я очень организованный человек.
1: Колись.
3: И у меня все записаны как положено. Но нашла, что вот у меня Тимур дверь есть.
1: Тимур дверь. Ну, это, наверное, который тебе дверь в квартиру в ремонт, на ремонт.
3: Нет, я потом начала вспоминать, это парень, который делал раздвижные двери для шкафа, купе. Вот.
1: Тимур раздвижной.
3: Да, да, Тимур дверь, он у меня почему-то записан. А еще у меня есть сантехник Хор.
1: Хор?
3: Хор, да. И вот хор. Я теперь думаю, если я позвоню по этому номеру, скажу, слышишь, сантехник, ты хор или не хор? Неплохо.
1: Может быть,
3: бы
1: это
3: иногда...
1: оценка. Хор отл, хор удовол.
3: Да. На четверочку
1: на
3: нормально.
1: Четверку, сантехник на четверку.
2: А у меня здесь что-то, а у меня что-то из собачьего сердца. Вдруг они с Юлькой.
3: Да.
2: Знаешь, как это, как в собачьем сердце, в одном хоре поют, понимаешь? А вдруг какие-то...
3: Ты знаешь, человечество до сих пор не вымерло, потому что я не пою в хоре. Каждый, кто слышал мое пение.
1: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Ребят, спасибо вам за классные сообщения. Вы нас сегодня повеселили, мы, надеюсь, тоже.
2: А отныне навсегда будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Конец связи.
1: Вернемся завтра в 18.00. Пока.
0: «Вечер на русском». Новая песня на русском.
4: Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, атмосферное давление значительно ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 12 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.

0: madagascar.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
2: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
3: Для деловых и занятых.
4: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
3: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-443-0-1602. Кострома, улица Галическая, 119А.
6: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
8: А ночью на кухне.
7: Русское радио.
8: Ну что,

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: радио. Больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В преддверии Международного дня защиты детей в Ивановской области стартовала всероссийская акция «Судебные приставы детям». Ее цель – привлечение внимания общества к ответственному исполнению родительских обязанностей. Стражи закона усилили работу по взысканию алиментов. Сотрудники управления ходят по домам неплательщиков и проводят консультации, а также оказывают адресную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добавим, с начала года судебные приставы взыскали более 200 миллионов рублей в счет уплаты алиментов. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Напомним, эксперимент запустили в ряде регионов. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. В Иванове стартовало благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Подрядчик приведет в порядок участок между улицами 2-й Комвольной и Павла Большевикова. Там появятся пешеходные, велодорожки, места отдыха, спортплощадки и пляжная зона. В этом году выполнят первый этап работ, но уже сейчас жители могут проголосовать за дизайн проекта. Для второго этапа онлайн-опрос проходит до 12 июня на госуслугах. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. В семье моих соседей большущий праздник. Дочь выпускается из детского сада. То есть дети маленькие, а так все, как у больших. Платье для леди, костюмы для джентльменов, слезы родителей, решительное «нет» трехразовому питанию и здоровому дневному сну. А еще есть профессиональная фотосессия и, конечно, красная дорожка от песочницы прямо до крылечка детского учреждения. Ну, как известно, красиво жить не запретишь, но я бы вот сейчас, оглядываясь на прошлое, просто так из детского сада не ушла. Если бы мне на моем выпускном сообщили, что вот это вот розовое платье, шикарный бант, это начало взрослой жизни и больше никакого дневного сна и вкусной запеканки, ни за что бы не согласилась. Бесценные мои, отдыхайте этим вечером в компании любимого русского и ловите 100% позитив.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
9: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
10: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
11: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
12: Да, а в чем дело?
11: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
13: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Мам, я сегодня был в космосе! Строил вигвам и искал портал в другой мир.
15: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
14: Новая школа. 26-16-16.
16: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь.
1: Вкусная жизнь.
0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
3: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
1: вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30 на русском радио.
4: Дорогие мои, еще разок хочется каждому из вас пожелать по-настоящему хорошего настроения этим вечером, независимо от того, который час, пусть это будет минута вашего отличного. Я надеюсь, что экватор рабочей недели, который мы с вами почти уже преодолели, и, надо сказать, сделали это весьма успешно, чреват для нас тем, что мы чувствуем снижение градуса напряжения. Ну а если вдруг что-то плохое сегодня случилось, то поверьте мне, пару часов спустя, может быть, пару дней спустя, вы станете думать об этом событии как о чем-то незначительном. Так уж устроена наша с вами голова. Сейчас ужас, катастрофа, а неделю спустя посмотришь, ого, какое приключение было. Есть что вспомнить, есть что детям рассказать. Пусть только приятные события с вами случаются, это уж я вам так в поздний след желаю, и пусть все-все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
11: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
13: Если человек распустился, значит, у него в душе весна.

вот, кстати, о тех, кто поднимается выше облаков. Это как раз тот самый поступок, который хотелось бы, наверное, забыть раз и навсегда. Особенно в том случае, если вы собирались приобщиться к парашютному спорту, а потом как посмотрели вниз и как отступили от этого начинания. В общем, я вас за это не осуждаю. Я бы поступила именно так. А все потому, что у парашютистов, как правило, костюмы красивые, шлемы замечательные, очки еще бывают весьма и весьма модные. А потом бамса, прыгать-то совершенно не обязательно, ведь вы уже в костюме покрасовались, на фоне самолета сделали фото. А значит, все получилось. Если что, я в вас верю и уверена, что вам любое дело по плечу. Если не сегодня, то завтра абсолютно точно получится, и все будет хорошо, как у нас на русском.

Ой, ну с обидами дело обстоит совсем просто, сказала Юля с видом знатока. А нам с вами, девчонки, ну есть такое ощущение, нужно обижаться на кого бы то ни было минимум раза 4 каждую неделю. Если муж безупречен, ретроградный закончился, по гороскопу сегодня, казалось бы, все отлично, значит, начальник, управдом, ну или парикмахер на худой конец будут во всем виноваты. Тут главное, уходя в обиду с головой, не забыть, что неплохо бы вернуться, потому как ваши близкие будут очень скучать по вам. Надеюсь, что сегодня вас никто не обидел, и все складывается именно так, как вам мечталось. Но если нет и очень хочется пообижаться на кого-то, то выберите какой-то безопасный предмет. Ну, не знаю, табурет, стоящий в углу, и обижайтесь на него. Ему совершенно точно это не помешает. Но мы здесь на русском сделаем так, чтобы настроение ваше было отличным, и обижаться даже в голову не

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо...
4: Бедрос.
3: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
4: ZX-Spectrum, да, который. Аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Да. Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Не, сейчас вроде...
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну, когда красавица с внешностью поп-звезды предлагает не то чтобы в любовь сыграть, да хоть во что-нибудь, ты говоришь: да, пожалуй, я согласна. Можно в шашки, можно в салочки, можно в прятки, и все это будет прекрасно. А вообще, играя в любовь, не забывайте о том, что ставки не должны быть слишком высоки. А то будет как у классика: уж полночь близится, а Германа все нет, а ты сидишь и ждешь, ужин уже горячий начинает остывать, равно как и твои чувства к этому сомнительному персонажу. Эх, девчонки, это я все о своем, о девичьем. А, кстати, Зиверт сейчас вот эту музыкальную тему уже готов подхватить, а мы с вами подпевать будем. Хит без срока давности в городе летом. Лето у нас с вами пока еще не наступило, но чувствуется, оно будет жарким и очень музыкальным на русском.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Соберите новую карту.

0: Есть ограничения.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: выпуска.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Ну что ж, это...
2: Это вы вообще точно инженер?
3: Шикарно. Он бывший диджей, мне кажется.
2: Да. Вы нам что-то не договорились.
4: Я постоянно на работе слушаю русское радио с утра до вечера, и вечером, и утром на работу еду постоянно с вами.
3: Ну, ты ж какой красавчик, а?
2: Спасибо.
1: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин пока не планирует вводить налог на сверхприбыль. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако он отметил, что при обсуждении сметы с 27 по 29 год решения будут приниматься, исходя из потребностей бюджета. Ранее Интерфакс сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 25 год по ставке 20%. Центробанк заявил о необходимости окончательного ухода Visa и MasterCard. В регуляторе отметили, что международные системы не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали. Их доля в нашей стране сейчас составляет менее 17%. Для внутреннего рынка последствия будут минимальными. Это не прогноз, а констатация факта, считают эксперты. Переход на карты МИР состоялся. Их доля в общем объеме операций внутри страны превышает 80%. Налоговая нагрузка на букмекерский рынок после изменений, вступивших в силу в начале года, выросла примерно в 60 раз, пишет «Коммерсант». По данным экспертов, компании начали сокращать затраты прежде всего на маркетинг, рекламу и спонсорские контракты. Если до изменения налоговой системы рынок тратил на продвижение от 100 до 120 миллиардов рублей, то к середине лета этот показатель может сократиться на 70-75%. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщил Роскосмос. За пределами станции оказались Сергей Кузь-Сверчков и Сергей Микаев. Продолжительность некорабельной деятельности должна составить около 5,5 часов. В ходе работы космонавтам предстоит установить на модуле «Звезда» научную аппаратуру. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

потому как можно его с мужской позиции рассматривать, как историю отношений с такой сложной барышней, с барышней с характером, которая, как ни странно, в памяти останется гораздо больше, чем все остальные. А можно рассматривать с девичьей позиции, когда ты действительно шагаешь по центральной улице города, и у тебя новая стрижка, и ты очаровательна, как никогда. И если кто-то, хотя бы относительно бывший, проходит или проезжает мимо, ну, в общем, жаль его шею, потому что, конечно, он свернет ее, глядя на вас. А как говорит словарь, интрига – это действие с использованием различных неблаговидных средств. Ну, если так, то классные туфли и помада, которые выгодно оттеняют цвет лица – это уже средство для создания интриги. И если вы их умеете использовать, девчонки, мои поздравления, парни, но у вас стихи, букеты, конфеты – все как всегда. Казалось бы, стандартно, но вместе с тем так приятно, особенно без повода и в середине рабочей недели. Мы здесь на русском тоже не ждем никакого особенного повода, чтобы порадовать вас хорошим настроением и классной музыкой.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
0: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901

Ровно через месяц одна из самых смелых девушек нашей эстрады, прекрасная Алсу, отметит день рождения. Запомните, дорогие мои, 27 июня. Если что, поставьте галочку в календаре, дабы не забыть поздравить любимую исполнительницу. Да, не могу выразить тот восторг, когда я впервые увидела Алсу, а это было Евровидение, выглядел потрясающе. Настолько ярко, настолько динамично, настолько необычно и вместе с тем нежно. Она звучала, что да, она в сердце осталась навсегда. Не говоря уже о клипе к песне «Зимний сон», который также в моем сердечке навсегда запечатлен. Дальнейших творческих успехов желаю, равно как и следующему гостю нашего вечернего эфира. Это Дмитрий Малик, вещица, которая появилась в эфире недавно, однако полюбилась всем вне времени на русском.

0: когда чувства не можешь выразить словами, нужно. Что сделать правильно? Взять и написать о них. Можно примерно так. Дорогой дневник, мне не передать всю мою страсть и нежность. Ну и далее по тексту. И пусть кто-то скажет, что писать письма или вести дневник – это не модно и не современно. Ну, я не знаю, конечно. Можно попытаться надушить email или смс-ку. Или попробовать вот этим электронным строчкам придать некую цветистость. Но, по-моему, не получится. Выход один – правильно использовать бумагу, а затем, даром что рукописи не горят, правильно ее утилизировать. Об этом, как всегда, в подробностях мой коллега Петр Кузнецов. «Экологическая среда» на русском.
1: На русском радио «Экологическая среда».

0: С вами Петр Кузнецов. Продолжаем развенчивать самые популярные экологические заблуждения. И сегодняшний выпуск посвящен бумаге. Вот так, знаете, послушаешь, почитаешь, такая она у нас вся эко, извините, шмека. И пакеты-то пластиковые мы меняем на бумажные, и трубочки-то у нас картонные. И все, стоп. Бумага вовсе не такая зеленая альтернатива, какой мы ее себе представляем. Начнем с исходной точки. Те самые бумажные пакеты и ту самую посуду делают из ценных природных ресурсов. Так, по данным экологов, на производство 500 000 стаканчиков приходится 200 вырубленных деревьев, а на изготовление бумажного пакета уходит в 4 раза больше электричества и воды, чем при производстве пластикового. В итоге углеродный след оказывается в 3 раза больше.
1: Экологическая среда.
0: Это еще не все. Не хочу вас расстраивать, но большая часть бумажной посуды содержит пластиковую пленку внутри. Поэтому, да, она не может быть переработана. Да и с позиции здравого смысла пластиковые пакеты и стаканчики намного практичнее. Они реже рвутся и не намокают, в отличие от бумажных. Но, все это звучит так, как будто пластик лучше. Нет. Ну или так. Не во всем точно. В природе, в условиях неаккуратного обращения с мусором, бумажные изделия наносят гораздо меньший урон окружающей среде. Быстрее и безопаснее перегнивают и не вредят животным, попадая в организм. Это экологическая среда. Не верьте мифам, ищите правду вместе с нами. До встречи через неделю.

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Никогда не поздно признаться в собственной ошибке. Никогда! Поэтому спешить с признанием не следует. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

популярной головоломкой на день сегодняшний остается, та-дам, кубик Рубика. По оценкам экспертов, за 52 года существования этой игрушки, хотя игрушкой-то, в общем, эту сложнейшую штуку не назовешь, было продано примерно 350 миллионов экземпляров. Ваша покорная слуга сколько раз не пыталась собрать, ничегошеньки у меня не получается. Видимо, это для людей собранных, усидчивых и сосредоточенных. В общем, это точно не я. А вот сколько приветов было передано в эфире любимого русского радио за 30 с лишним лет существования, и это, друзья мои, еще больше вопрос. Тут, я думаю, никакие эксперты нам с вами не помогут. Кстати, вы можете внести свой вклад в эти миллионные, я уверена, цифры. Уже совсем скоро, в 22 в Москве, начнется очередной стол заказов. Вас, именно вас, жду с нетерпением.

0: Реклама на русском.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
3: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове – 901-501.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня в стране начал действовать обновленный перечень товаров для параллельного импорта. По данным РБК, из списка исчезли десятки зарубежных брендов электроники, косметики и бытовой техники. Власти рассчитывают, что новые меры повысят спрос на российскую радиоэлектронику. Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Перечень разрешенной продукции регулярно обновляется. Минтранс предложил ввести постоплату на платных парковках без шлагбаумов. Если законопроект примут, оплатить парковку можно будет в течение суток после начала пользования. Это должно сделать систему удобнее для водителей и снизить административную нагрузку. Инициатива впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне. Планируется создание единого реестра для контроля состояния и доступности машин и мест. В стране начали выпуск отечественной интраокулярной линзы, которую используют при лечении катаракты. Как сообщили в Минздраве, пациентам ее смогут устанавливать бесплатно по полису обязательного медстрахования. Новая линза заменяет функции хрусталика глаза после операции. На первом этапе предприятие планирует выпускать до 12 тысяч линз в год. Позже объем производства хотят увеличить более чем в два раза. Прямые рейсы между Россией и Танзанией стартуют со 2 июля, сообщили в Росавиации. Предложение по выполнению рейсов по маршруту Дар-эс-Салам-Москва поступило от перевозчика Air Tanzania. Вопрос был оперативно проработан. Разрешение на выполнение полетов уже направили в авиакомпанию. Воздушные суда начнут принимать столичный аэропорт Внуково. Рейсы будут выполняться трижды в неделю. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, здравствуйте. Желаю по-настоящему доброго вечера и благодарю всех вас за теплые слова, которые вы уже активно оставляете в наших мессенджерах. 916-003-105,7. Все молодцы, все красавцы и красавицы, конечно, тоже. Привет, любимая русская. Привет, Аленка. Аленушка, ты сегодня принимаешь многочисленные поздравления. Я хочу к ним присоединиться, пишет Анечка, наша постоянная слушательница. Чего же тебе пожелать, дорогая? Самое главное, крепчайшего здоровья, душевных и физических сил. А так, чтобы любое жизненное испытание не вызывало у тебя сложности, а только один азарт. Ну и, конечно, чистой любви, верных друзей, долгих лет жизни из Молдавии. Всем привет! Прекрасная Анютка, вам также большой привет, Аленушка, вас и всех новорожденных этого дня, 27 мая, поздравляю! Пусть все сбудется, пусть все получится. Александр сообщает из Сыктывкара. Большой пламенный привет всей команде русского. Для меня также приветище имеется. Александр, огромное спасибо. Рада, что вы вместе с нами. Люба Толкачева потроет привет замечательному Али. Желает хорошего настроения, доброго вечера. Пишет нам Альбина. Передаю пламенный привет моим роднулькам Домославскому Владу, его жене Дашеньке, собачке Борису, от мамы Альбины и папы Константина. Мы вас любим и очень рады, что скоро станем бабушкой и дедушкой. Ура! Дорогая Альбина, никому об этом не говорите. Судя по вашей аватарке, вы молоды и прекрасны. Ну а статус бабушки он вас только украсит. Всего наилучшего и всем вам, друзья мои, доброго-доброго вечера.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

Тишкам и даже коллегам по работе привет передавать можно, поэтому пишите, не стесняйтесь. Мужу Димуле большой привет. Солнышко, ты стал для меня самым дорогим, самым милым. Я тебя обожаю. Отличного вечера, прекрасного настроения, пишет Наталья. Дорогая Наташенька, вам и Дмитрию доброго вечерка. Любите друг друга и берегите. А Кирилл нам пишет, передаю огромный привет и поздравляю мою любимую сестру Марию из села Леньки, Благовещенский район, Алтайский край, с последним звонком в среднем звене, но не последним в школьной жизни. А Маша, 9 классов остались позади, не расслабляйся, пока рано, впереди экзамены, еще 2 года учебы, собери все силы в кулак перед экзаменами, у тебя все обязательно получится, ни пуха, ни пера. Машенька, знаете, да, что нужно ответить? Люблю тебя, обожаю, подпись «Твой брат Кирилл» из Казани.

Это Александр Шоу «Навстречу солнцу». Да, неплохо было бы, чтобы солнце действительно как-то появилось у нас не только в эфире, но и на улице, потому как нынешние погоды, ух, дорогие мои, бодрят и держат в тонусе прохладственно. А постоянная слушательница Ольга из Кумертау передает привет подруге Светлане. Не переживай, моя дорогая, из-за сдачи экзаменов по ДД, что бы это ни значило, может быть, ПДД. Если вы, девчонки, сейчас права пытаетесь получить, то тогда мои поздравления. Начинание очень хорошее, надеюсь, что справитесь. Ольга, вам и вашей подруге еще раз доброго вечера. Передаю привет всем, кто стоит в пробке на МКАДе, особенно Анжелике и Илье, которые очень торопятся домой. Это Маша и Леночка пишут, что девчонки, вам доброго вечера, и пусть у вас все будет замечательно. Так, ну что, что тут еще есть? Большой привет от Елены всем. Поздравьте моего любимого мужа Сергея из села Китаевского. С днем пограничника, желаю железного здоровья, верных друзей, мирного неба, уверенности в каждом шаге. Пусть граница будет на замке, Леночка, пусть так и будет. Всего наилучшего, радости, добра и удачи желаю. Анастасия из Белореченска, большой привет. Люблю тебя пуще прежнего. Так красиво, по-русски пишет Алексей. Дорогой Алексей, вам и второй половинке доброго вечерка. Привет, русская, передайте привет моему Ванечке. Скажите ему, что он самый любимый на свете. Ну что, еще один привет доставлен Светлане и Ивану. Всего наилучшего.

Вообще здорово, когда в твоей персональной вселенной есть некое светило, вокруг которого вращается вся жизнь. С одной стороны, может быть, это ты, тот самый центр вселенной, а с другой стороны, если есть солнышко, в лучах которого можно греться, я лично ничего против не имею. Юлиана Караулова была только что здесь, на русском, и она вот в своей соцсети буквально несколько часов назад забавнейший пост оставила. Она написала: «Последний звонок был 20 лет назад, дорогие выпускники, с праздником». И да, Юлиан, поверить в это решительно невозможно. Кажется, мама, мать семейства, такая вот верная супруга, добродетельная мать, но нет, выглядит так же прекрасно, как и в день своего последнего звонка. Настоящая юная прекрасная школьница. Друзья мои, каждой нашей слушательнице хочется пожелать выглядеть тонко, звонко и восхитительно. Ну а дорогие мужчины пусть не забывают говорить нам об этом почаще.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: вообще Артур Пирожков имеет абсолютно все права говорить: да, самый красивый здесь, да, звезда здесь, потому что он занимается спортом, он следит за собой, он за ЗОЖ, и да, никакой пиццы, никакой колы. В общем, все это чувствуется, безусловно. Желаю дальнейших успехов творческих. Ну, а самый красивый, находящийся в студии сейчас, это та-да-да-дам, Артем Сорокин, привет.
1: Ну, нет, конечно, самая красивая Юлия Калинина. Прямо напрашиваешься на комплимент. Ну, какой конечно. Я самый красивый? Нет, по поводу Артура Пирожкова, кстати, ты ошибаешься. Судя по интервью, он, наоборот, говорит, что я ем все, что хочу, но иногда устраиваю себе, типа, такие разгрузки.
0: А ты видел, как он на велике гоняет?
1: Нет, расскажи.
0: Это просто невероятно. В соцсетях я посмотрела. То есть он проезжает на велике по пресеченной местности, потом где-то останавливается, начинает там подкачиваться, еще
1: это
0: какие-то резинки
1: тянет. Его молодость, Сочи и вот эти вот подъемы, спуски. Мы знаем, где он такой красивый вырос. Вот, Артур Пирожков у нас самый красивый. Причем, знаешь, мне нравится, что погода меняется, обстоятельства меняются, новости меняются, а Артур Пирожков продолжает транслировать такую мускулинность, такую сексуальность. И вообще у него какой-то свой мир, и как-то вот в него погружаешься, завораживаешься и хочется там оказаться на какое-то время.
0: Абсолютно.
1: Артур Пирожков!
0: Да, я видела, как девчонки на корпоративах на него реагируют.
1: Да, это что-то удивительное. Все,
0: красота.
1: Кто не был на концерте, идите,
0: да,
1: не
0: да.
1: пожалеете.
0: Нет, я думаю, что молодым людям стоит своих барышень тогда очень крепко держать за руку и говорить там: Валя, стой спокойно, спокойно стой, Валя, не дергайся. Ну вот тогда да, а так я думаю, что каждая девушка на сцене окажется обязательно. Артем, я тебе желаю доброй ночи, потому как наша слушательница тоже на тебя реагирует. Ого-го, как стоило сказать, что ты поедешь в эфире после полуночи. Все начали торжествовать, так что
1: спасибо.
0: Встречай.
1: Оставайтесь, дорог. Обещаю лучшее.
0: Спасибо тебе большое за теплую компанию. Просто рада тебя видеть. Друзья мои, бесконечно рада каждому из вас. Обязательно повторим все то хорошее, что было на бис в ближайшую субботу сразу после полуночи.
1: Юля, пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В преддверии Международного дня защиты детей в Ивановской области стартовала всероссийская акция «Судебные приставы детям». Ее цель – привлечение внимания общества к ответственному исполнению родительских обязанностей. Стражи закона усилили работу по взысканию алиментов. Сотрудники управления ходят по домам неплательщиков и проводят консультации, а также оказывают адресную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добавим, с начала года судебные приставы взыскали более 200 миллионов рублей в счет уплаты алиментов. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздание, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Напомним, эксперимент запустили в ряде регионов. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. В Иванове стартовало благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Подрядчик приведет в порядок участок между улицами 2-й Комвольной и Павла Большевикова. Там появятся пешеходные, велодорожки, места отдыха, спортплощадки и пляжные зоны. В этом году выполнят первый этап работ, но уже сейчас жители могут проголосовать за дизайн проекта. Для второго этапа онлайн-опрос проходит до 12 июня на госуслугах. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Капли абсента, как образ предвкушения, расслабления, легкого ухода от реальности с оттенком чего-то горько-запретного. Вы знаете, да, прекрасный намек на скорый конец недели. И очень вовремя, друзья, четверг показался на календаре. 28 мая, конец недели близок, конец мая близок. Но до полной свободы нужно еще чуть-чуть дотянуть. Дотянем, конечно же, вместе мы с вами до выходных. Дотянем бодро под главные русскоязычные хиты на главной русскоязычной радиостанции нашей планеты. Вот так глобальный я начал эфир. С этой минуты и ближайшие часы я, Артем Сорокин, в вашей музыкальной компании. И нам будет хорошо. Это я обещаю вам, друзья. Я приветствую всех, кто не спит еще или не спит уже. Ну что, запускаем нашу музыкальную шкатулку. Начнем с Николая Баскова. Привет всем!

Сказала Полина Гагарина. Тут давеча Полина выложила в личном блоге черно-белый снимок с избранником, с новым избранником, друзья. Поп-звезда позировала в светлом облегающем платье с высоким разрезом. Мужчина на этой фотографии выбрал белую рубашку и классический черный костюм. Полина и ее бойфренд снялись в объятиях друг друга, а еще певица заверила, что счастлива в новых отношениях. Ну,

разумеется, тут же пост вызвал бурные эмоции поклонников. Все стали гадать, а кто же этот мужчина, кто же этот такой? Но, знаете, друзья, вот я подумал о том, что здорово, если эта фотография не часть какого-то продуманного пиар-хода работы команды Полины Гагарина, а это просто тихая, милая фотография, которая показывает, что Полина действительно счастлива в данный момент. Что может быть лучше, что может быть ценнее и честнее? Я за честность, как и Доминик Джокер. На русском привет всем большой!

0: пример с Дмитрия Колдуна. У него все хорошо и весело, может быть, даже излишне весело. Это такая реакция на тяжести и проблемы нашей жизни, друзья. Так вот, новости почитаешь, загрустишь, а тут включил русское радио, услышал песню Дмитрия Колдуна «Музыка моя, это ты!» И стало чуточку легче, надежда появилась какая-никакая. Вот так и будем решать наши ежедневные проблемы, друзья. Договорились? Под песни «Лучшая любимая» от меня, Сорокина и команды русского радио. Большущий привет, хорошего настроения и бодрого самочувствия, особенно тем, кто недавно проснулся, восток страны, или тем, кто в ночные смены.
1: Артём Сорокин.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Русское радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, во многих регионах страны, да и у нас тоже в столице, плачет вчера и сегодня небо, дожди. Вот, например, сегодня на юге Подмосковья бушевал даже ливень с градом. Кто-то в комментариях иронически написал: вот такое аномальное жаркое лето у нас. И где тот человек, который предсказывал пальмы в Москве из-за глобального потепления? Ну и так далее. Слушайте, а с другой стороны, мне кажется, слишком какие-то мы чувствительные стали к погоде. Подумаешь, дожди, люблю грозу в начале мая, никто не отменял. А тут, подумаешь, в конце мая. Лично я, Сорокин, стараюсь такие мокрые деньки воспринимать как необходимость попить воды природе. Ну, не только же мы с вами хотим пить, правда, друзья? Деревья тоже хотят пить, и парки хотят пить, и сельскому хозяйству в помощь все это. Так что все нормально, лето мы с вами еще увидим, оно скоро придет, тепло скоро вернется. И, конечно же, услышим лучшие и любимые песни на русском. Настасья Самбурская, без него в продолжении. Привет всем большой. 1:05, столица. We'll be right back.

Красавицы выйдут и в сарафанах, и в платьях, и в туфельках, и на каблучках. И скорее бы, знаете, друзья, поплатьело и потуфлело на улицах наших городов. Как там у вас погодка, кстати говоря? Но, знаете, с другой стороны, я все время вспоминаю правильную поговорку англичан. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Это правда, это правда. Но, с другой стороны, как же хочется вот уже поскорее 3 месяцев счастья. Через несколько дней лета это прекрасно, ну, хотя бы календарное лето. И уже станет легче, и уже станет приятней, и можно будет куда-нибудь отправиться, поехать, что-нибудь сделать такое, чего мы ждали-ждали, и наконец дождались.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: И спустя много лет наша жизнь так.

0: не знаю, кто там говорит, что у нас испортили сети. По-моему, в 2026 году нет человека, который бы не сидел в интернете. Все от мала до велика. Причем лично у меня, Сорокина, складывается такое ощущение, друзья, что люди взрослые, люди пенсионного возраста, сидят в телефонах и в интернете чуть ли не больше, чем молодежь. Вот я смотрю на свою маму пенсионного возраста и вот задаюсь вопросом вообще. Мама, у тебя сколько экранного времени-то в телефоне? Ты все время в телефоне, все время кому-то что-то шлешь, отправляешь, проверяешь и так далее. Так что все мы давно в интернете, и, наверное, это нормально. Хотя, конечно, золотая середина, она нужна, ее никто не отменял. Так, проверим ваши интернет-навыки в следующем часе в «Стали заказов Русского радио». Я, Сорокин, буду ждать ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Наш любимый стол заказов, он уже скоро.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А знаете, друзья, мне в начале стола заказов захотелось сказать «гаджеты». Ну, гаджеты, я имею в виду гаджеты. 30% россиян пользуются гаджетами более 4 часов в день. Я такую статистику прочитал в начале стола заказов. 85% проводят с гаджетом в руках более 1 часа в день. 31% 1-2 часа в день. 24% проводят за смартфоном 3-4 часа в день. Ну, а самые заядлые пользователи смартфонов молодые люди до 24 лет. Вот не верю, как говорил Станиславский, не верю. Мне кажется, что гораздо повзрослелый среднестатистический пользователь смартфона, ну, точно не 24, наоборот, зумеры, они какие-то такие более осознанные, меньше сидят, стараются жить реальной жизнью, ну и так далее. Короче говоря, все это к тому, что у кого сейчас телефон в руках или рядом, ну чего он так просто лежит, давайте уже использовать его для стола заказов русского радио. Плюс 7-916-003-105,7 это номер для наших мессенджеров, начинайте писать. Марат пишет: здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, всех пограничников с днем пограничника. Точка. Ну, Марат вот как причастный, все четко, конкретно, ни одной лишней запятой. Марат, с удовольствием это делаем, с удовольствием поздравляем. Виталий передает всем привет и признается в любви всем слушателям русского радио. Ну и прекрасно, Виталий. Я тоже признаюсь в любви всем слушателям русского радио и призываю всех писать в стол заказов. Начинаем. Скандалистка.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Светлана пишет: здравствуйте, сегодня в день пограничника у моей подруги Лили из Челябинска день рождения. Шлю привет и поздравления с Дальнего Востока. Ну, конечно же, мы поздравляем и всех пограничников, и все семьи пограничников. Ну и, конечно же, Лилию из Челябинска тоже поздравляем с днем рождения. А привет, Артем, пожалуйста, передай приветик медсестричке-женушке. Спокойной смены, сладко. И как Дима Колдун спел: музыка моя, это ты. Желаю нам бесконечного дуэта и исключительно в мажорной тональности. Всем прикольного четверга. Артем, большое спасибо. Алекс, тебе большое спасибо за такие позитивные вибрации, прилетевшие из Баварии. Доброй ночи, Артем, пишет Кирилл из Казани. Вот каникулы начались, теперь по ночам не сплю. С русским радио не уснешь, это 100%, особенно когда в эфире ты, Сорокин. Передаю привет всем своим родным в Барнаул, в села Леньки и Степное озеро Благовещенского района Алтайского края, своему физико-математическому лицею 123 города Казани. Поздравляю всех причастных с праздниками, с днем пограничника и днем специалиста негабаритных грузоперевозок.

вашему региону, вашему городу хорошей погоды, несмотря на то, что у нас в стране традиционно, ну, несколько сезонов холодища, ну и грязище. Ох, какая жарища, и когда ж дождь уже закончится. 4 сезона традиционных российских, но тем не менее всем нам тепла и скорейшего лета. Здравствуйте, хочу поздравить своего сына Дениса с праздником, с Днем Пограничника, пожелать ему удачи, везения и крепкого здоровья. Очень люблю и обнимаю своего сына, к сожалению, без подписи сообщения. Людмила пишет: «Доброй ночи, Артем, спасибо большое за эфир, всем доброго утра, позитивного настроения и дня, продуктивного дня, ну и традиционное пожелание пациентам удачи. Слушайте Русское радио», пишет Людмила из Уссурийска, «все будет хорошо». Людмила, кстати говоря, как я посмотрел по аватарке и по подписи, массажист, так что, собственно, всем пациентам, всем, кто ходит на массаж к Людмиле, медицинский массаж, я желаю, ну, как-то поправить свое здоровье. Тоже бы с удовольствием, честно говоря, поразминал свои косточки.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, тут такая корпоративная история любви. Оля пишет: «Доброе утро, Русское радио. Всем кабинетам слушаем вашу музыку. Передайте привет из Находки Приморского края для моих коллег отдела капитального строительства Восточного порта с пожеланиями хорошего настроения на весь рабочий день, особенно Ирине Шипицыной, доброму и очень отзывчивому человеку, и Диме, единственному мужчине в нашем женском кабинете. Дима, держись там!» Хочется так вот прокричать на всю страну: «Дима, как ты там? Они тебя не съели там?» Ну и так, девчонки, я шучу. Я, конечно, шучу. Стол заказов продолжается. Валерий пишет: «Здравствуйте, Русское радио. Привет из Хабаровска. Поздравьте, пожалуйста, Ирину Кобякову с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, любви, удачи во всем. Коллеги из 213-го кабинета, спасибо». Да не за что. Смотрю, что у нас в Одноклассниках происходит. «Привет, Русское радио. Привет, Артем. Большой привет всем, кто слушает Русское радио в Краснодаре. В частности, в районе юбилейный». Ну, юбилейному большой привет. Я как краснодарец очень даже хорошо знаю этот район. Ну что, продолжаем. Пишите плюс 7 916 003 105 7. Это наши мессенджеры.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер.

Стол заказов на Русском радио продолжается. Анастасия пишет: доброй ночи, передаю привет большой всем слушателям Русского радио и, конечно же, вам. Поздравляю всех с Днем Пограничника. Ну и хочу передать большой привет всей своей семье. Это дорогой любимой маме Наташеньке и старшей сестричке и ее мужу Алексею. Ну и, конечно же, хочу поздравить с днем рождения свою дорогую, любимую племяшечку Анжелочку. Ей сегодня исполняется 12 лет. Хочу ей пожелать здоровья, счастья, всего самого наилучшего, чтобы она никогда не грустила, а оставалась такой же красивой, доброй и самой прекрасной племянницей. Артем, вам желаю доброй ночи, суперского настроения. Все будет точно хорошо. От Анастасии.

Анастасии. Вот Анастасия обещает нам, что все будет хорошо. Максим Потапов, доброй ночи, любимое русское радио. Пожелайте моей мамулечке скорейшего выздоровления. Максим, желаем вашей мамулечке скорейшего выздоровления и терпения. Елена пишет: хочу пожелать всем и вам только хорошей погоды, насмотреться и надышаться яркими и сочными зелеными растениями мая и встречать лето. Елена, Екатеринбург, Артем, позитива на всю ночь. Спасибо.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время еще есть, но его почти нету. Анастасия Вахитова пишет: «Доброй ночи, Русское радио. Передаю привет Лене и Оле из отдела статистики. Вы лучшие. Держитесь вместе и улыбайтесь. У вас все получится». Это Анастасия из Южно-Сахалинска. Аленка Скрепко-Седова: «Доброе утро. Привет из города Якутска. Передаю девочкам из отдела персонала. Оксане и Юле сегодня уже теплее. Ждем лето. Вот точно, Аленка все верно написала. Мы ждем лето». Так, Иван пишет: «Передаю привет Людмиле Юрьевне, Анне Игоревне и Андрею Николаевичу из поселка Пограничный и желаю хорошего дня». Все логично. С днем пограничника из поселка Пограничный. «Привет всем из Красноярска. Мы хотим поздравить любимую нашу доченьку, сестренку Захарову Виталину с отличием, окончившую художественную школу и получением красного аттестата. Хотим пожелать ей успехов, удачи, достичь своих целей и крепкого здоровья, конечно же. Мы тебя очень-очень любим. Папа Толя, мама Оксана, брат Никита и любимый кот Лёва. Да, еще мы хотим поздравить всех пограничников нашей большой страны с их профессиональным праздником. Пусть граница будет на замке, и пожелать им всем крепкого здоровья тоже хотим. Доброе утро! Можно, пожалуйста, передать привет городу Фокино на берегу Японского моря коллегам ЖКС-6. Держитесь! Завтра пятница, продуктивного рабочего дня и хорошего настроения». Сообщение пришло от Дарюши, если я все правильно понимаю. Стол заказа почти завершился, но еще немножко есть время.

0: миллиарды в столе заказов. Марина Клименко пишет: передаю привет сыну Кириллу и еще привет тете Нине. Пусть все будет хорошо. Мы вас любим, ждем домой всей семьей. А дальше передайте привет, пожалуйста, нам, супергрузчикам города Сокол. Это Вологодская область. Смена скоро закончится, пишет Павел. Когда на мойку встанете, пишет Павел и задает вопрос. Ну что, супергрузчикам всем большой привет, друзья. У вас вообще работа сложная? По ночам грузить? Ох, это сложно. Ладно, днем, так ночью еще сложнее. Привет из Германии. Я каждый вечер на волне Русского радио. Передайте, пожалуйста, привет моему школьному другу Рустаму Касумову. Желаю удачи и успехов в жизни. Он был для меня примером и верным другом всегда. Это написал Георгий. Георгий пишет. Пишите почаще. Здравствуйте, стол заказов. Хочу передать привет своей подруге Ежовой Елене Сергеевне в Томскую область, город Северск, и хочу ее поздравить с днем рождения. Хочу пожелать ей здоровья крепкого, большой любви, чтобы она осталась такой же, какая есть, с уважением, Оксана Николаевна. Ну и финальный привет, самый последний привет Артему. У нас летние каникулы, сейчас наслаждаемся прогулкой на улице. Очень классная погода, пишет Кристина из Техаса. Вам отличного эфира, рада слышать вас, ваш голос. Кристина, а я рад видеть ваши фотографии в наших мессенджерах. Всегда от них какое-то особенное настроение. Все, стол заказов завершается, но музыка нет.
1: Артём Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.